0: даже лучше, чем тот, что поставляли зарубежные компании для предыдущих версий. На сегодня из 42 законтрактованных бортов в разной степени готовности находятся 26 серийных самолетов. Авиакомпании проявляют к сухой Суперджет 100 большой интерес. Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал о планах передать перевозчикам первые 12 новых машин уже в этом году. И в завершении выпуска: в Магадане спасают трех осиротевших детенышей тюленя. Малыши выползли на берег бухты Нагаева, но местные жители не смогли вернуть их в море. Животные упорно возвращались на сушу и отказывались от рыбы. Причина такого поведения – аномально теплая зима. Ледовый припай растаял слишком рано, и мать потеряла детенышей в воде. Сейчас тюленята весят всего по 10 килограммов, вместо необходимых для выживания. Волонтеры Приморского центра реабилитации морских млекопитающих тюлень и местные зоозащитники уже взяли малышей под опеку. Специалист из Владивостока Юлия Фадеева будет кормить их через зонт, а затем переведет на рыбный суп и мелкую рыбу. Через полтора месяца окрепших тюленей выпустят в Охотское море. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

Всем привет! Свят задал нам отличный вопрос в середине рабочей недели. Я думаю, никто не откажется от чашечки бодрящего напитка в зените рабочего дня, чтобы немного встряхнуться и взбодриться, ведь на часах уже 12:08. Друзья, Ксения Волкова с вами. Сегодня уже среда, 6 мая. Кофе не предлагаю, у меня другой рецепт для поднятия тонуса. Хорошая музыка и интересные новости. Все это ждет вас впереди. А прямо сейчас Нюша и ее энергетический цунами.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 6 мая 1872 года. Англия.
4: Джонсон, вы арестованы! Мы провели обыск в вашей квартире и нашли такое!
5: Я не понимаю, о чем вы.
4: Он не понимает! У вас найдена коровья голова, конские копыта и гусиные лапки! Признавайтесь, что за обряды вы совершали? Черная магия! Куклу склон!
5: Нет, вы не поняли!
4: Да мы поняли все! Также у вас обнаружены куски гранита и мех ламы! И самое страшное — ухи! Ухи осла! Признавайтесь! Ох, вы же занимаетесь вуду!
5: Да нет, не занимаюсь!
6: Эй, инспектор Ризель, оставьте моего мужа в покое! Ну какой он маньяк или черный маг? Он же просто профессионально играет в футбол!
3: Да, действительно, в стародавние времена наградой футболистам служило что угодно.
6: Вот у некоторых из них и собирались не совсем обычные коллекции трофеев. И лишь 6 мая 1872 года в Англии был учрежден специальный футбольный кубок. С тех пор недоразумения прекратились.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы на пурге». Let's dance. Радио

Мне кажется, каждая девушка в детстве мечтала о принце на белом коне. Живую лошадь содержать проблематично, а в обычном автомобиле никакой романтики не удивишь. А вот робоконь – это уже заявка на победу, и хранить его в гараже или на парковке несложно. Изобрели этого скакуна в Китае. Мчаться по крутым склонам и даже по снегу он может почти 2 дня. Перевезет тонну груза и любые расстояния преодолеет без проблем. Но как бы мы ни пытались удивить друг друга, главное – это моменты, проведенные вместе. Пусть даже это всего лишь минуты. СТ о ценности этого времени.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Мы знаем об этом со школы, ну, большинство из нас, да, как нечто фундаментальное и вечное. Но если вдуматься, то почему же именно такое значение у скорости света? Что в этой цифре такого особенного? Чтобы понять, давайте немного углубимся в то, что вообще такое свет. Свет — это электромагнитная волна, которая, как и любая другая волна, распространяется с определенной скоростью в зависимости от среды. Но в вакууме, где нет сопротивления среды, свет движется с максимально возможной скоростью, определяемой не веществом, а фундаментальными свойствами самой Вселенной. Удивительно, но до 19 века люди вообще не были уверены, а есть ли у света скорость. Казалось, он просто есть, зажег свечу и все, комната осветилась. Только с развитием телескопов, зеркал и астрономических наблюдений ученые начали догадываться. Свет не бесконечно быстрый, он движется и имеет свою скорость. И эта скорость ограничена.

Ох, а ведь каждый из нас может чувствовать себя счастливым прямо сейчас, невзирая на трудности или, например, разбитую чашку там с утра. Бывает же всякое. Я вам посылаю оранжевое настроение через микрофон и утверждаю, гармония вокруг, даже в лужах на улице. Ведь это значит, что весна пришла и вместе с ней тепло. Группа «Муха» со мной тоже согласна. На трамвай по имени Счастье у каждого из нас уже есть билет. Ксения Волкова с вами. Поехали прокатимся.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню цветная капуста в панировке. Что нам для нее понадобится? Один кочан цветной капусты, либо две упаковки замороженной. 120 граммов муки, 60 граммов кукурузного крахмала, 1 чайная ложка разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 200 граммов панировочных сухарей, пол-литра растительного масла для жарки и 200-250 миллилитров воды для кляра. Как готовим? Разбираем кочан цветной капусты на небольшие соцветия, промываем и обсушим. Если используете замороженную, даем ей растаять при комнатной температуре и даем стечь лишней жидкости. В миске просеиваем муку, добавляем крахмал, разрыхлитель и соль. Постепенно вливаем воду, взбивая, чтобы получить однородный кляр без комков. Консистенция как густая сметана. Теперь насыпаем панировочные сухари в отдельную широкую тарелку. Разогреваем растительное масло в глубокой сковороде или сотейнике до средней температуры, примерно 170-180 градусов. Обмакиваем соцветия в кляр, даем стечь лишней жидкости, затем обваливаем в сухарях. Чтобы панировка держалась лучше, слегка подсушим соцветия в духовке 5-7 минут. Также можно добавить в сухари пармезан и паприку для остроты и аромата. Выкладываем в разогретое масло в один слой и жарим по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Также можно запечь капусту в духовке, разогретой до 200 градусов. Готовую цветную капусту выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир при условии, если мы выберем приготовление во фритюре. Вот и все. Цветная капуста в кляре готова. Подавайте ее горячей с любимым соусом. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Элла Лэнгли рассказала нам, как Техас разделяет сердца, а нас с вами разлучит ненадолго небольшой перерыв. 12:53, и я отправляюсь в следующий час, чтобы подготовить очередную порцию классной музыки. Оставляю вас в компании Жени Трофимова с комнатой культуры, Ваня Дмитриенко споет о планетах. Встретимся совсем скоро.

0: 1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык палын тэлхэд гөрбгэл тэгэм анамглаа ул өмнө пенилгүү. Намат вал Анадырский район Кенгараква салын нотаверингатын вэк Юрия нутэкэ ом. Аллон урэллэн вэйвэнам намакал хатвэ мак. Намкахинэт ивинги тигэтилэ улэн атлэс кул увизди ходэка. Айни ильхэк 2023 гивик Юрий тэвкэлэв едга калэй паллэна. Министерство КРН оборона хатэнвэты нотаверингатынвэты. Ярак нутэверингэтл ангатса Нирахина кетен камьекетем сим усаку синит кинеле кахон парапилати апельсим окорг орел анон камам вайман орел аном администрация и по воеванным нам кинат натан омрагр кинат синит кинет но те веринет инраква сашен Чукотка кэтэ ворцы год нэнтэхэнэ тэ антикоррупция нинэл инэ анкиуит кэнэт пэнэлтэ Россис аву гэлэлэнэ тумэкэ тэ кулхов сайолсэк общественная палата анкама нинэл инэ парламента крэн пэвал ан округа кэна думака пэнэлхо гэлэлэнэ пэнэлэно макао плиткок намэтвал эпэн кам сэнит кэна вэтэ гэлэвэл эпэ округа кэна Синеткина тегелеус эпэн нине тиргэт лун лутэм. Анкевиткина пынгэлте гатвэлэн ата председателя общественной палаты Чукотка кен Надежда Ефимова. Инкон уингер цинвэте коррупция ялэйвэну. Наратвэркэн ат калет курак на нанавтэн кама ненэл этэн. Чукотка криял, а он в это карам киесел, гантом гаусина, калесхия нагнене нине. Карам киесмес вас нкесе кесе, ганиргававшен администрация к муниципальный округа к ангангтко мавыннамат вас ненгангткун мороквараченам. Ртом гавью кесе кесе, ос ватерге пынерей гусеркнета, еси истенмас ом, гельсисинет намат вававргата. Гниктенк ама нотамайнга тёта минкрету уёскалтем. Кельхи кельган томгавсен вуйвынамнам кина мэусертенмас уйет венратенветэм. Аваннамат вас атэм. Инэнхэл на администрация кина Виктор Бачкарёв. Инан мгсауркна. Ясэйвэну тнэсэхэна триял аунвэта урэтилэ тэнкуна анэйгусэурк. Нигусеркнете нинес анененетен кам наматвас ам энан яс аус ам карам к наматваваургак Галина Солодкова гананама гаясен карам к есмеса грыб Осун касру программа Уэлькаля нарапыткан касру нганам. Осун касру сэта театра нэннэс на Олега Куваева нгама. Осун касру сэта ансамбль кенэргэр она. Росун касру нгатыгэр мэсэнгэс эпэ нира мэсэнгэс тау нэтэйм. Нгэн осун касру курган нэрэнсэнгэн рэкэт онгатэн вэтэйм. Ярослав Тэврэта. Раквасал мараун вэка билеты тангаркура кассак мен отамин нрака анханат гелит ультэмэл эты нэрэн ньюнгнэт нотаверин атл этэйм. Анхана бэтэпсэт куркэн атаву аннан мэсэнгэс атагэн ятэйм.
0: Радио

только что присоединился под звуки ностальжи. Звонкий напомнил, как здорово окунуться в старые воспоминания, но я предлагаю прямо сейчас и здесь создавать новые. Начинаем этот час вместе. Ксения Волкова с вами, 13.07 на студийных, и впереди, как обычно, много отличной музыки, свежих новостей, программа о самом интересном. И, конечно же, ваше солнечное настроение. Начинаем!

said no words. Siete successo. Siete. Ведь без тебя.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что? Как-то не верю.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте компромисса, когда из трех вариантов мы почти всегда тянемся к среднему, как тихой гавани между двумя штормами. Вы заходите в кофейню. Маленький стакан – 150 рублей, средний – 220, а большой – 300. Маленький кажется жадным выбором, а большой – расточительным. А средний – в самый раз. Хотя вы пришли просто за кофе, а не за философией объемов. Но мозг уже решил – середина – это безопасно. То же самое с наушниками в магазине. Дешевые – наверное, плохие. Дорогие – это переплата за бренд, а средние – золотая середина. Вы даже не сравнили характеристики, просто середина кажется разумной, потому что она не крайность. Это вовсе не глупость, это древний алгоритм. В незнакомой ситуации избегать крайностей. В саванне это спасало, не бежать к льву и не убегать от воды. Но в кофейне это просто привычка, и продавцы ее знают. Поэтому часто специально добавляют дорогой вариант, чтобы средний выглядел разумно. Но вот вам совет на день. Когда выбираете из нескольких вариантов, на секунду закройте глаза и спросите, какой я бы выбрал, если бы среднего не было. Если ответ маленький или большой, значит, вы тянетесь к середине не из желания, а из страха ошибиться. А иногда маленький кофе – это именно то, что вам нужно. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ищет тихую гавань там, где можно просто выбрать и не думать.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Обещай мне однажды присниться. Но давайте на чистоту. Если мужчине снится что-то прекрасное, то это не только дама сердца, но и, например, личный танк. Японцы услышали эти мольбы и выпустили надувной танк с водометом. Теперь плакать ни к чему, можно всех вокруг обстрелять из водяной пушки. Одновременно лениво грести ногами и плыть в море или в бассейне, например. Цена вопроса всего 4000 рублей, и детский восторг обеспечен. А следующий трек в нашем плейлисте о тех, от кого хочется иногда отстреливаться, хотя бы из водомета. Ольга Серябкина и ее бывшие.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов не открывалось в этом мире и как бы настойчиво не велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложный да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Этакие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату, вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты.
0: Территория женщин.

снова Анатолий Богуш порадовал нас прекрасной песней о родном крае. Чукотка – это не просто точка на карте, а место с особой душой, где живут самые теплые, добрые и отзывчивые люди. В этом суровом крае мы вместе, ведь по-другому тут нельзя. Но бывает, в привычной рутине мы теряем самих себя. Ведь самые крепкие решетки – это те, что мы возвели внутри, в собственной голове. Серьезная музыка для тех, кто не боится думать. Группа «Пилот. Тюрьма».

0: они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора.
1: В дорогу!
0: Туда, где нейтральная

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

А зачем большие окна трамваю? Желаю, чтобы на сегодня это был для вас самый сложный вопрос. И в конце рабочего дня, глядя в зеркало, вы не спрашивали, кто ты. С вами была Ксения Волкова. На часах уже 13:52. И пришло мое время передавать эстафету Борису Медведеву. Я желаю всем улыбок и хорошего дня сегодня. Встретимся с вами завтра. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал на Чукотке. Его участники получат возможность представить регион на всероссийском этапе состязания. Как рассказали в правительстве округа, свою компьютерную грамотность могут продемонстрировать женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 лет и старше. Региональный этап включает 12 номинаций, в том числе специальных. Среди них, например, самый старший участник, самый терпеливый, участник из самого малочисленного поселения. Документы от желающих посоревноваться принимают в окружном центре социального обслуживания населения по 22 мая включительно. Там же можно получить более подробную информацию. Добавлю, в прошлом году в киберсостязаниях участвовали трое наших земляков. На Чукотке объявлен старт литературно-художественного конкурса «Два взгляда, одна история». Его проводит региональное отделение Ассамблеи народов России при поддержке губернатора и правительства округа. К участию приглашают школьников и учащихся детских школ искусств от 12 до 15 лет из всех регионов Дальневосточного федерального округа. Конкурсантам предстоит написать эссе о реальном герое, участнике специальной военной операции или Великой Отечественной войны. Затем работы случайным образом обменяют, и каждый создаст иллюстрацию к чужой истории. Прием эссе пройдет с 1 по 20 мая этого года. Победители объявят 17 июня. Главным призом для победителей и одного сопровождающего станет культурная поездка в Анадырь, которую полностью оплатят организаторы конкурса. За первые три месяца Россию посетили 2,5 миллиона иностранцев. Поток сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную массу прибывших, почти 73%, составляют жители стран СНГ. По состоянию на 1 апреля в стране находились 6 миллионов иностранных гостей, что на 700 тысяч меньше, чем год назад. Интересно, что количество выданных разрешений на работу выросло на 37%, а уровень преступности среди нелегальных трудовых мигрантов снизился почти на 40%. Параллельно Россия ужесточает цифровой и геномный контроль, а также увеличивает госпошлину за прием в гражданство до 50 тысяч рублей. Астана планирует полностью отказаться от закупок российской электроэнергии в 2027 году. Об этом заявил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов. Страна последовательно сокращает импорт с 2 миллиардов киловатт-часов в 2025 году до прогнозируемого 1 миллиарда в нынешнем. Уже по итогам первого квартала этого года Казахстан впервые вышел на небольшой профицит собственной генерации. Власти реализуют 81 проект с суммарной мощностью 15 гигаватт. В этом году планируют ввести объекты на 2,5 гигаватта. Если новые мощности запустят в срок к началу следующего года, Казахстан полностью закроет внутренние потребности и перестанет зависеть от внешних поставок. Напомню, что в прошлом году на долю Казахстана пришлось около 60% всего экспорта российской электроэнергии. И в завершении выпуска: июль 2026 года – самый выгодный месяц для отпуска. Как пишет ТАСС, в этом месяце целых 23 рабочих дня. Больше, чем в любом другом летнем месяце, что позволяет получить самые высокие отпускные выплаты. Чем больше в месяце рабочих дней, тем ниже стоимость и тем меньше финансовых потерь при уходе в отпуск. Для сравнения, у июня и августа по 21 рабочему дню. Добавлю, летом этого года при пятидневке мы отработаем 65 дней, что на 2 дня больше, чем прошлым летом. А вот брать отпуск в январе и мае эксперты не рекомендуют. Из-за обилия праздников мы существенно потеряете в деньгах. В эти месяцы рабочих дней мало, а значит, каждый из них стоит дорого. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

добро, солнце, луна, немного грусти и просто трогательных историй про одинокие сердца, которые никогда не бывают лишними. Да, ведь тогда мы можем не повторять судьбу тех самых одиноких сердец, которые отлично бы подошли друг другу. Главное, что они просто об этом не знали, но 21 век изобилует и технологиями, и возможностями пораньше дойти и заобщаться. Надеемся, что у каждого такое получится, что никто не потеряет свое второе сердечко, и все наладится. С вами все так же Радио Пурга, у микрофона Борис Медведев. Мы желаем вам отлично провести этот день вместе с нами. Того же самого с настроением и, в общем, со всем остальным, что хочется держать в хорошем, положительном ключе. Ну а прямо сейчас самба Леонида Агучина, «Мир наизнанку» и Тос Эбигейл.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в ночной автобус и видите человека, который спит стоя. Глаза закрыты, голова чуть опущена, руки в карманах, а он не падает. Как будто его поддерживает сам воздух. Вы в рубрике «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто научился спать вертикально, потому что горизонт был недоступен. Речь о реальных людях, от моряков и солдат до жителей перенаселенных мегаполисов, которые могут засыпать стоя и даже получать полноценный отдых за считанные минуты. Это не мистика, это выживание, превратившееся в навык. В Японии таких часто можно увидеть в метро. Офисные работники, которые после 14-часового дня просто замирают у поручня. Их называют «татами слиперс», хотя матов под ногами нет. Они спят так глубоко, что не реагируют на объявления, но просыпаются ровно на своей станции. Тело запоминает остановки лучше будильника, говорит один из них. А в старину моряки на вахте умели дремать по 20 секунд, стоя у штурвала. Специальная техника – колени слегка согнуты, спина прямая, а голова на цепочке. Такой сон не дает упасть, но дает мозгу передышку. Один капитан в отставке признался: «Я провел в море 30 лет, больше половины моей жизни в вертикальном сне». И да, это требует тренировки. Нужно научиться расслаблять мышцы, но сохранять баланс. Дышать медленно, чтобы не покачиваться, и отключать слух к шуму, но оставлять реакцию на ключевые звуки. В Китае в некоторых фабричных общежитиях, где на одного человека приходится меньше квадратного метра, люди спят, стоя у стен, прислонившись плечом. У них даже есть специальные ремни, чтобы не упасть. «Горизонт – это роскошь, а сон – это необходимость», – говорит одна работница. Интересно, что ученые подтверждают, короткий вертикальный сон действительно восстанавливает внимание, особенно если человек устал физически. Главное – не больше 20-30 минут, иначе можно просто рухнуть как подкошенный. Конечно, бывают и казусы. Кто-то проснулся в другом районе города, потому что заснул в автобусе и не вышел. Другой раз моряк проспал смену, но стоял так уверенно, что командование подумало, будто он бодрствует. А однажды в Токио целая группа пассажиров спала стоя в вагоне, и никто не решился их разбудить. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели научиться такому навыку?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Боб Тейлор и на «Ты же вел волшебное чувство», хоть и очень кратковременное, которое мы испытываем иногда очень часто, иногда вообще, а в каких-то рамках мы в целом не можем этого сделать. И оказывается, ученые сказали, что усталость и стресс повышают вероятность того, что вы сможете это испытать. Да, потому что мозг перегружается, у нас, возможно, есть недосып. В таком случае не удивляйтесь, если постоянно его испытываете. А если будете правильно питаться, не уставать, не стрессовать, то можете забыть об этом чувстве. Ну а вот как с этим разбираться правильно? Использовать это чувство как предупреждение того, что мы что-то делаем неправильно. И надо это налаживать. Ну а мы пожелаем всем высыпаться, не чувствовать себя плохо и просто слушать, что у нас дальше. А там не верь слезам.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Знаете ли вы?
1: Мы знаем, что овечья шерсть теплая, но знаете ли вы, что она может быть невероятно тонкой и роскошной? Речь об особо ценной тонкорунной шерсти. Волокно от лучших пород овец имеет толщину менее 12 микрон. Чтобы вы понимали, 1 микрон – это 1/1000 миллиметра. А человеческий волос для сравнения в 5-6 раз толще. Представьте себе пух, который тоньше паутины. Именно такая невероятная тонкая и мягкая шерсть идет на производство самых дорогих и люксовых тканей. Кашемира высшего качества, эксклюзивного твида и тончайшей шерсти мериноса. Так что обычная с виду овца может носить на себе настоящее сокровище.
0: Теперь буду знать.

это у нас красная краса и Елизавета Долженкова. Да, друзья, замечательная песня о том, что можно видеть в этом мире. И оно очень красивое, привлекает внимание и греет душу. Ну, а прямо сейчас греет душу, скорее всего, возможность контакта кое с кем, а именно с теми, кто очень близок, очень дорог. И да, это все можно делать через радио Пурга. Такое вот типичное напоминание. Все по тому же номеру 924-789-2222. Можно его с чем-нибудь поздравить. Можно просто передать привет, сказать, что скучаешь, а мы это дело зачитаем. Работает аж до 10 часов каждого дня. Поэтому пишите в разные мессенджеры, зачитываем. Ну и вместе с тем продолжение того, что будет тут в эфире, а именно Ирина Тонева, Павел Артемьев с треком «Понимаешь». А вот мы должны будем это сделать, то есть понять.

0: «Не учи ученого».
1: Как работает мышечная память и можно ли ее улучшить? На автомате ехать на велосипеде, вспомнить танцевальную связку после долгого перерыва, спустя несколько лет вернуться к вязанию крючком? Обычно это связывают с мышечной памятью, но ученые говорят, что все немного иначе. Считается, что выполнение знакомых задач без особых усилий – заслуга мышечной памяти, будь то езда на велосипеде, роликах или игра на музыкальных инструментах. Однако когнитивные ученые называют это процедурной памятью, которая задействует не только мышцы, как кажется, но и мозг. Конечно, идея конкретно о памяти мышц имеет место, но она больше про тренировку мышц и их рост во время физической активности, чем про запоминание действий. Процедурную память исследователи описывают как разновидность недекларативной памяти, той, которая основана на действиях. Навыки, которые отложились в процедурной памяти, сложно объяснить словами. Например, когда человек учит той же езде на велосипеде своего ребенка, он может с легкостью прокатиться сам. Даже после перерыва тело помнит, как управлять рулем, крутить педали и держать равновесие. Но когда дело доходит до объяснений этих же действий ребенку, вряд ли получится научить его только на словах. Исследования говорят, что повторение – самый эффективный способ улучшить процедурную память. Освоение нового навыка требует больших усилий, потому что мозг активно контролирует каждое действие, чтобы подтвердить его правильность. Но после многократных повторений голова как будто отключается, а тело делает все само на автомате. Для работы процедурной памяти должны совместно работать несколько отделов мозга. При изучении чего-либо используются префронтальная и лобно-теменная области, связанные с вниманием, памятью, целенаправленным мышлением. Повторение активизирует сенсомоторные цепи, которые обрабатывают информацию из внешнего мира и помогают мозгу подобрать нужную физиологическую реакцию, минимизировав сознательные усилия. Практика любого навыка поможет мозгу меньше полагаться на лобные доли, больше будут подключаться те, что отвечают за двигательные функции. Чтобы сделать тренировки эффективнее, специалисты рекомендуют делить их на части. Воспоминания будут активизироваться даже тогда, когда человек не будет думать о движениях. В итоге долговременные воспоминания будут лучше формироваться и сохраняться. Сон после тренировок также может помочь в сохранении новых навыков.
0: «Не учи ученого».

это Джордж Майкл и очень быстрая любовь. Такая же быстрая, как и само время. Начинается мгновенно, и ты даже не замечаешь, насколько. Ну а час, который мы слушали, тоже достаточно быстрый и уже почти закончился. Но ничего, он передает эстафету дальше. Так что там услышимся, ведь будут сюрпризы приятные, и в которых можно участвовать.

Европы и России широкой аудитории. Как сообщили в окружном департаменте культуры и туризма, предполагается, что Чукотка вновь будет в числе самых заметных направлений. Регион привлекает арктической природой, китами, белыми медведями, лежнющими моржей, культурой коренных народов и гонками на собачьих упряжках. В прошлом сезоне сразу три фильма о Чукотке получили награды, включая Гран-при. В этом году конкурс включает номинации за лучшее пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие, а также специальную «Тропы Победы». Она посвящена сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Подать заявку можно на сайте проекта. Жители округа готовят населенные пункты к весне. Субботники по всей Чукотке проводят волонтеры и работники предприятий. По словам губернатора Владислава Кузнецова, особое внимание уделяют памятным местам, посвященным героям Великой Отечественной войны и СВО. Так, в Эквикиноте расчистили площадку у центральной библиотеки, привели в порядок мемориальные доски и стелу. В Певеке прошла уборка городской аллеи и исторического парка Чаунского краеведческого музея. Проведение очистили от снега и наледи памятный камень, установленный в честь 65-летия Великой Победы. В столице Чукотки активисты сделали уборку на памятных и общественных территориях. Кроме того, учащиеся лицея организовали генеральную уборку в общежитии. В окружном доме народного творчества прошла просветительская акция «Эко-гостиная». Другим новостям. На Камчатке с 6 по 10 мая на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе проходят ракетные испытания. Как сообщили в правительстве края, Минобороны России предупредила местных жителей об опасности и призвала воздержаться от посещения прилегающих территорий. Полигон «Кура» – испытательная площадка космических войск ВКС России, где, в частности, отрабатывают поражение целей ракетным вооружением. Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии сопровождения судов в Ормузском проливе «Проект Свобода». Причиной названы запросы Пакистана и других стран, а также прогресс в переговорах с Ираном. Трамп отметил, что блокада остается в силе, а приостановка позволит завершить подготовку соглашения. Ранее он сообщал, что Штаты начали операцию по просьбам государств, чьи корабли заблокированы в проливе. Американский флот должен был находиться вблизи коммерческих судов на случай атак иранских военных. В ответ глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в судоходство через пролив нарушит перемирие. И в завершение выпуска. В Азовском море впервые обнаружен плоскоспинный грязевой краб. Этот вид обитает у Атлантического побережья Северной Америки, а также встречается в западной части Черного моря. Об этом сообщили в Институте биологии Южных морей Российской академии наук. Новый пришелец успешно адаптировался к местным условиям. По мнению сотрудников РАН, появление краба может серьезно сказаться на экосистеме. С одной стороны, он станет дополнительной кормовой базой для промысловых рыб, с другой – создаст угрозу для популяции двустворчатых моллюсков. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

А это Калинка от Мирабе. Волшебная, крутая, ностальгическая и в то же время подходящая. И да, друзья, на студийных 15.06, а значит, время бежит, а мы пытаемся поспевать. И даже уже не на своих двоих, а на машине. Кстати, о них в этом часе пойдет речь, а вернее о том, с чем машинам лучше всего сосуществовать, а именно с правилами дорожного движения, викторина, посвященная именно этому, правильные ответы, участники, все такое, как мы любим. Так что слушайте внимательно, и минут через 15 все будет. А пока вот вам будильник от Егора Крида, дабы взбодриться, ведь только середина дня.

0: Минутка здоровья.
1: Как сделать кефир полезнее для кишечника? Оказывается, кефир можно сделать полезнее, если употреблять его с другими продуктами. Максимальную пользу кишечнику приносит сочетание кефира с клетчаткой. Она служит питательной средой для полезных бактерий и помогает снижать воспаление в организме, а также поддерживать баланс микрофлоры. Это положительно влияет не только на пищеварение, но и на общее самочувствие. Важно выбирать натуральные продукты без добавок и соблюдать умеренность, ведь избыточное количество клетчатки может быть вредно для организма и вызывать неприятные ощущения. Диетологи рекомендуют включать кефир в ежедневный рацион и употреблять его в небольших количествах, сочетая напиток с продуктами, богатыми пищевыми волокнами или специальными добавками, чтобы усилить его полезные свойства.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Да, это самая «Езда по правилам» снова здесь, и ее задача очень проста. Определить, кто сегодня победит и что новенькое мы узнаем. А может, не новенькое, просто освежим свои памяти, закрепим на примере, как вести себя в той или иной ситуации на дорогах. Это очень важно, и, опять же, правильные ответы поощряются чем-то вкусным. И за вкусное сегодня борется Ирина. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Лучше всех.
1: Лучше всех. И повод для этого, конечно же, есть, правильно?
2: Да, у меня сегодня у мужа день рождения.
1: Вот. Потому вместе с радио «Пургой» мы вашего мужа поздравляем. Пускай у него все будет великолепно, замечательно, прекрасно. Ну и на дорогах не бывает никаких проблем.
2: Спасибо.
1: Так, ну что, у нас есть вопрос, который у вас уже загрузился. Его также можно посмотреть у нас в социальных сетях. Ну и вместе с тем давайте зачитаем его. Когда водителю авто можно продолжить движение? Сегодня мы стараемся разобраться с трамвайной остановкой, чтобы не получить штраф. Как вы думаете, надо ли ждать закрытия двери трамвая на остановке? Когда можно продолжить движение мимо остановки? Ну и вариантов у нас сразу несколько. Первый. Когда пешеходы освободят проезжую часть. Второй. Когда пешеходы освободят проезжую часть и погаснет табло «Внимание, пассажир». Или третий. Когда пешеходы освободят проезжую часть и на трамвае закроются двери. Как вы думаете, какой вариант здесь будет истинно верным?
2: Ну, почему-то больше всего склоняюсь к третьему варианту.
1: К третьему варианту склоняетесь?
2: Да, когда закроются двери.
1: Угу. Забираем вариант третий, который вы сказали, и зачитываем развернутый от вариант, правильный ответ, который нам дается вместе с задачкой, что в соответствии с пунктом 14.6 правил дорожного движения России в случае, если на маршрутном транспортном средстве, остановившемся в месте остановки, где посадка и высадка производится с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, что мы как раз видим на картинке, включено световое табло «Внимание, пассажир», начинать движение водитель может только при отсутствии пешеходов на проезжей части и как раз-таки вот после выключения светового табло. Да, вариант 2. Но вы не расстраивайтесь. Половина ответа точно правильная была.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за участие. Ну и, конечно, всего хорошего, всего замечательного. Да, друзья, вот такая вот интересная задача. Где вот есть часть уже, кусочек правильный. Но вот табло тоже надо было учитывать. По крайней мере, сегодня мы смогли разобраться с правилами дорожного движения, сыграть. Ну, а также напомним всем, что их надо соблюдать, надо смотреть по сторонам. И в любой ситуации абсолютно всегда сохранять спокойствие. И говорить то же самое делать своим друзьям, дабы на дорогах было безопасно, красиво, приятно и очень вежливо. Ну, а сейчас снова музыка Филатов «Карась», которые попросили ее включить, уже рядом.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам». Дождь на стекле.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите удивить гостей быстрой и оригинальной закуской? Приготовьте съедобные корзиночки-тарталетки прямо из обычного хлеба. Сначала возьмите бокал или стакан с круглым горлышком и вырежьте из ломтиков белого хлеба ровные кружочки. Затем с помощью крышки от пластиковой бутылки аккуратно продавите середину каждого кружочка, формируя небольшое углубление. Полученные заготовки отправьте в духовку и запекайте до тех пор, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Осталось только наполнить их любимой начинкой. Идеальная закуска готова!
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Да, это был Владимир Пресняков, который напомнил о важном. Так что, если вы подумаете о том, что сейчас не самая простая пора, время сложное, тяжелое, заданий слишком много или еще что-нибудь, вспомните о том, кто у вас есть. Да, наличие близких людей, хотя бы их просто наличие в вашей жизни, уже делает все намного проще, лучше и, конечно же, интереснее. Ведь они, во-первых, могут чем-нибудь помочь, поддержать, да и в целом осознание делает ситуацию не такой плачевной. Думайте о близких. Пишите, если соскучились и чувствуете себя на все 100% хорошо. Не на 100 лет, разумеется, а именно процентов. Ну а прямо сейчас гости из будущего. 100% пилюля для хорошего настроения.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

А это Gone от Дэвида Гетта и Тони Свимса. Тони и я тоже принимали участие. Ну, а мы уже, получается, все принимаем участие в том, что час уходит, и мы летим в новый, открываем его, перерезаем ленточку и чувствуем себя хорошо, но вместе с тем ловим праздники 6 мая. Ведь не рассказать о них очень плохо, потому мы выбрали вариант другой, где мы все-таки расскажем о том, что сегодня как минимум день напитков. Да, тех, что вам нравится, его существует уже аж 105 лет. И почему бы и нет? Может быть, выбрать себе то, что вам по нраву, и сделать небольшой перерыв. Чуть размяться, а после попить чаю, если чай является тем самым напитком и подходит для рабочей обстановки. Поэтому пожелаем удачи, надеемся, что он не сделает ничего плохого. А вот звонки Асия сделают только хорошее, и прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотка стала пилотным регионом, где в этом году стартовала новая президентская программа «Земский тренер». Как сообщает правительство, трое специалистов уже переехали в населенные пункты округа и получили единовременные выплаты по 2 миллиона рублей. В Беринговском начал работу инструктор по греко-римскому.

tonttu. Радиопурга даст старт салюту победы. 9 мая небо над Анадырем озарит праздничный фейерверк, главной особенностью которого станет живое музыкальное сопровождение от Радиопурга. Такое масштабное пиро-музыкальное шоу пройдет в столице Чукотки уже в третий раз. Чтобы в полной мере насладиться зрелищем, жителям и гостям города нужно просто настроить свои приемники на частоту нашей радиостанции. Красочные залпы будут полностью синхронизированы с эфирной трансляцией. Музыкальные композиции и огненное шоу сольются воедино, создавая неповторимую атмосферу великого праздника. Салют Победы начнется ровно в 22:00 на горе Верблюжья и продлится 15 минут. Не забудьте вовремя включить радио Пурга на частоте 102.8. Другим новостям. В Забайкальском крае ликвидированы каналы связи, которые украинские колл-центры использовали для дистанционного мошенничества против россиян. Как сообщили управление ФСБ, местные жители по инструкциям зарубежных кураторов превратили свои квартиры в пункты обмана и установили сим-боксы. Это позволяло злоумышленникам звонить с подставных местных номеров, выдавая себя за банкиров или полицейских. Спрятанное оборудование помогло совершить более 30 эпизодов мошенничества. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Организаторы схемы задержаны, ведется следствие для выявления других преступлений. Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илии Воложана. За отставку кабинета проголосовал 281 депутат и сенатор при необходимом минимуме в 233. Инициаторами выступили социал-демократы и Альянс за объединение румын, обвинившие Кабмин в жесткой экономии, падении уровня жизни и намерении продать стратегические активы иностранцам. Партии правящей коалиции не участвовали в голосовании. Теперь президент Никуш Ордан проведет консультации для назначения нового премьера. Глава государства уже заявил, что Румыния сохранит прозападный курс и не допустит к власти альянс, считающийся антизападным. Социал-демократы призвали сохранить коалицию, но со сменой премьера. И завершение выпуска. Спутниковые данные НАСА показали, что город Мехико быстро тонет. Ежегодно он опускается почти на 25 сантиметров, а за столетие на 12 метров. Это одна из самых высоких скоростей оседания грунта в мире. Город построен на месте древнего озера, а под ним залегал водоносный горизонт. Однако откачка грунтовых вод и интенсивное строительство привели к истощению и проседанию. По спутниковым данным, с октября по январь в некоторых районах, включая аэропорт и монумент Ангел Независимости, опускание достигает 2 сантиметров в месяц. Это угрожает метро, водоснабжению и жилым домам. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Юлия Савичева и синоптики. Синоптики, которые что-то обещают, предсказывают, говорят, очень помогают нам в жизни. Ведь, понятное дело, без них мы бы не смогли узнать, что завтра нам понадобятся уже не кроссовки или еще не кроссовки, но как минимум резиновые сапоги, дабы не промочить носки. И да, спасибо им за это. Ну а волшебные музыкальные синоптики говорят, что будет музыкально хорошо, и осадки в виде хорошего настроения тоже будут, потому ловим их, не стесняемся. И первая на очереди группа «Казаки» делают хиты. Никто не услышит, но на самом деле услышат абсолютно все. И сейчас мы это докажем.
1: Радио «Пурга».
2: От старых друзей весточки нет, грустно.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: нефтая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. Хоть и говорят, что хорошую вещь браком не назовут, некоторым настолько нравится сам процесс бракосочетания, что случаются настоящие курьезы. 1950 год, Соединенные Штаты Америки.
4: Ой, Нора, я как-то боюсь.
5: Чего, дорогая?
4: У меня скоро свадьба, я боюсь выходить замуж. Это же просто ужас.
5: Боишься? Надо преодолеть страх.
4: Я прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом, сама ездила по путевке в Россию, но этот страх преодолеть не получается.
5: Голубушка, ну не бойся, это в первый раз страшно, а потом...
4: Что потом?
5: Потом затягивает.
6: Так, превозмогая страх, 6 мая 1950 года Элизабет Тейлор первый раз вышла замуж. Следует отметить, процесс, как и предупреждала подруга Нора, пришелся ей по душе настолько, что впоследствии она еще 7 раз сочеталась узами законного брака.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что засылает с собой абсолютно все, из-за чего ничего не видно. Да, есть такая вещь, как любовь, и она очень многогранна. Даже местами неудобно, ведь можно слишком сильно замечтаться, а после не увидеть лужу и наступить нет. Потому давайте все пускай будет в меру, и никто не спотыкается, не считает ворон слишком долго, но при этом любовь пускай будет чистой, искренней. Ну и чем больше, тем лучше. Кэти Перри и немного порычать прямо сейчас.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

Это был Крейг Дэвид и песня Days. Немного о том, как круто все можно спланировать с понедельника по воскресенье. А именно встречу в понедельник, свидание во вторник, а всякие продолжения в оставшиеся недели. Ведь в контексте песни это звучит максимально романтично. Потом, может быть, мы возьмем это на заметку, ведь советы из 2001-го тоже могут быть действенными. Ну а прямо сейчас Алекс Спайт, Грей Найт, Анасти, Тоби, Клюша, воспоминания. И да, мы будем превращать этот час в точно такое же воспоминание, ведь он скоро уйдет.

гулял с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке вновь пройдет фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга». Это стало возможным благодаря президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал заявку Департамента образования и науки. Губернатор Владислав Кузнецов рассказал, что фестиваль организует творческий центр композитора Юрия Энтина. Инициатива помогает популяризации детского творчества в регионах страны. В нашем округе он проходил в конце февраля вместе с конкурсом «Юные дарования Чукотки». Целую неделю подрастающие артисты, музыканты и танцоры соревновались, посещали мастер-классы, общались с местными и федеральными экспертами. Юные жители региона смогут снова проявить себя уже на втором фестивале «Чунга-Чанга». Он пройдет в марте следующего года. В Анадыре открылась выставка к 50-летию заповедника «Остров Врангеля». Сегодня в музейном центре наследия Чукотки начала работа экспозиция.

На территории. Торжественное открытие экспозиции состоялось сегодня в 15:00. Познакомиться с историей заповедного острова жители и гости окружной столицы старше 6 лет смогут до 30 августа. Другим новостям. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья. При рождении первого ребенка 50% арендной платы. Инициатива касается всех молодых семей, включая студенческие. Также политик выступил за госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий. Ранее партия вносила законопроект о разовой выплате при рождении первого ребенка в студенческих семьях. По словам Миронова, с учетом инфляции пособие должно составлять не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах такая выплата уже действует, и ее необходимо ввести по всей стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Президент Дональд Трамп уже уведомил Конгресс, после чего начался новый этап операции «Проект Свобода». США и Израиль наносили удары по иранским объектам с 28 февраля. Жертвами стали более 3000 человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде результатов не принесли. Боевые действия не возобновлялись, однако США ввели блокаду иранских портов. Посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров. И в завершение выпуска. Японские астрономы обнаружили атмосферу у небольшого объекта диаметром около 500 километров. Он вращается на окраине Солнечной системы. Для такого малого тела наличие газовой оболочки – неожиданность. Наблюдения за прохождением объекта перед Солнцем показали признаки атмосферы, которая по расчетам просуществует менее 1000 лет, если ее не пополнять. Это значит, что она возникла недавно. Телескоп Джеймс Уэбб не нашел замороженных газов на поверхности. Ученые предполагают, что либо газы вышли из глубин из-за какого-то события, либо в объект врезалась комета, выбросившая газ, который образовал временную атмосферу. Исследования продолжаются. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

белой снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Зана, а также «Равнодушие». Не совсем волшебное, но в их исполнении очень даже. Давайте поменьше равнодушия в этом часе и побольше приятного. Например, хорошего настроения. Да, чего хочется всегда побольше, так это ресурсов. И как раз этот один из тех, что нужен почти в любой ситуации. Ну а прямо сейчас будем ловить его отовсюду. Люсь Чеботина, солнце Монако. Отправляемся туда, где потеплее и где можно загореть.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: знаете ли вы?
1: Вот уж кого не заподозришь в тонкой актерской игре, так это Пант. Они те еще артистки. Могут разыграть целый спектакль, имитируя беременность. Зачем, спросите вы? Все просто, для VIP-обслуживания. Стоит такой даме начать вести себя как будущая мама, и вот уже для нее готовят отдельное логово с кондиционером и повышенным комфортом. А рацион тут же становится богаче и разнообразнее. Зоологи считают, что это умная стратегия. В дикой природе ресурсы ограничены, и самка, готовящаяся к материнству, получает приоритет. Вот панды и перенесли эту полезную привычку в условия зоопарка, научившись мастерски манипулировать заботой людей. Так что в следующий раз, увидев в новостях радостное сообщение о ложной беременности панды, знайте, это не ошибка, а гениальный тактический ход со стороны бамбуковой медведицы, которая просто любит жить с комфортом.
0: Теперь буду знать.

0: Kings and Queens на волнах Радио Пурга. Да, короли и королевы собрались здесь, чтобы спеть свою песню, и вышло очень хорошо. Да, тут не было какого-то отличительного внешнего вида, поведения, иерархии. Мы бы этого просто не увидели, но как минимум музыка все сказала сама. Ну а мы скажем о другом, о праздниках 6 мая, который уходит, ну а также является международным днем против диет. Нет, диеты, если очень важны, то пускай они не уходят даже в этот день, когда есть праздник. Ну а если это не сильно важно, и вы хотите устроить себе перерыв, и кушаете то, что вам не вредит в плане аллергии и прочего, то почему бы и нет, ведь их так много, тех вкусняшек, что во время диеты, ну никак, достать-то можно, а поесть нет. Потому делаем сегодня небольшое исключение и радуем себя хоть чем-нибудь приятным. Ну а мы порадуем вас, Анна Немченко, Михаил, и что с нами делает любовь, сейчас расскажем.
1: Радио Пурга.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

А это Эли Фарбин и Baby Goodbye. Отличные слова, которые подходят в финальной заключительной части этого часа. Да, мы будем прощаться, но вместе с тем пожелаем всего самого крутого. И да, пускай все прощания выглядят очень необычно, при этом приятно и намекающе на продолжение. Ведь новая встреча – это всегда хорошо. Так что мы говорим пока-пока, а не прощаемся. И вообще это делаю только я. Дальше же ничего не поменяется, музыка будет, а также люди, которые раскроют завесу тайн и дадут порцию хорошего настроения. Ну а сейчас Сергей Лазарев, самое сердце. И что ж туда положили, узнаем совсем скоро.

0: «Не учи ученого».
1: Как работает мышечная память и можно ли ее улучшить? На автомате ехать на велосипеде, вспомнить танцевальную связку после долгого перерыва, спустя несколько лет вернуться к вязанию крючком. Обычно это связывают с мышечной памятью, но ученые говорят, что все немного иначе. Считается, что выполнение знакомых задач без особых усилий – заслуга мышечной памяти, будь то езда на велосипеде, роликах или игра на музыкальных инструментах. Однако когнитивные ученые называют это процедурной памятью, которая задействует не только мышцы, как кажется, но и мозг. Конечно, идея конкретно о памяти мышц имеет место, но она больше про тренировку мышц и их рост во время физической активности, чем про запоминание действий. Процедурную память исследователи описывают как разновидность недекларативной памяти, той, которая основана на действиях. Навыки, которые отложились в процедурной памяти, сложно объяснить словами. Например, когда человек учит той же езде на велосипеде своего ребенка, он может с легкостью прокатиться сам. Даже после перерыва тело помнит, как управлять рулем, крутить педали и держать равновесие. Но когда дело доходит до объяснений этих же действий ребенку, вряд ли получится научить его только на словах. Исследования говорят, что повторение – самый эффективный способ улучшить процедурную память. Освоение нового навыка требует больших усилий, потому что мозг активно контролирует каждое действие, чтобы подтвердить его правильность. Но после многократных повторений голова как будто отключается, а тело делает все само на автомате. Для работы процедурной памяти должны совместно работать несколько отделов мозга. При изучении чего-либо используются префронтальная и лобно-теменная области, связанные с вниманием, памятью, целенаправленным мышлением. Повторение активизирует сенсомоторные цепи, которые обрабатывают информацию из внешнего мира и помогают мозгу подобрать нужную физиологическую реакцию, минимизировав сознательные усилия. Практика любого навыка поможет мозгу меньше полагаться на лобные доли, больше будут подключаться те, что отвечают за двигательные функции. Чтобы сделать тренировки эффективнее, специалисты рекомендуют делить их на части. Воспоминания будут активизироваться даже тогда, когда человек не будет думать о движениях. В итоге долговременные воспоминания будут лучше формироваться и сохраняться. Сон после тренировок также может помочь в сохранении новых навыков.
0: «Не учи ученого».

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками — Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Бурга» на частоте 104,7 FM.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

Гындать кирган кихирин. Натвакен музейный центр наследие Чукотки на нашен заповедный остров. Анкена на танг пиракен нуте нот на энергопауэр кнатым нуте иквек. Умка уреткин нота но нашкакен шлеманк. Ранкашроунгат мкн рокшекин мангаткин акьян ангат музейн. Ратвангат амаш это ваурган умкиширин анк ам мигсир рчайон к гюшэ. Кенвен тэшинэн анкашрок пурган ир нрок сэпы ашо. Рамексертванган гитэй вунам тваш анк ам ремкаш эк шиккин мангат кау ngат эшкетаунетим. Неме морг вен ветхау ёшке пывияш рамгонгат крысмы пехсат корган армальтат жо кон асхан кау имшарашик в энгак рергаву пехсат конгат энгенэнгат конгат мурген радиой пурга. Аннин вашан энгенэнгат кокен эргаву пехсат корган в энгак реншэнгат нро кауке. Атпэснет ош синиткенат ветхау ёшке тенмауш каште пашом тэшин во 102 и 8 эргаву пехсат корган армальтат жокен рам Гонгат мангатыс эпы вушкатвик нэк вирблюжьянг амрэн шэнгат хайнганангат кома кышкэн кэн минутат. Муткетэгэнэкэт эс ата ушкатвитагнэтэм.

0: Алина Гагарина и ее мощная навек. Хотелось бы, чтобы такая погода оставалась с нами всегда. Всем привет, любимый город! С вами Арина Перепелкина. Начинаем новый час на радио Пруга. Моя смена начинается на часах 18.08. Неожиданное время для меня, но иногда бывает. Знаете, друзья, за окном не просто солнце, настоящая жара. У нас плюс один, ощущается как минус два, но мне кажется, это вообще может не обращать внимания. Самое главное, это повод бросить все несрочные дела и срочно отправиться на прогулку. Тем более, что сегодня Международный день против диеты. Я этот праздник, честно признаюсь, уже отметила чем-то очень вкусным. И вам того же желаю. Забудьте сегодня про калории, радуйте себя. Просто наслаждайтесь моментом, а потом возьмите и прогуляйтесь под эту замечательную погоду. Не забывая, конечно же, с собой любимую колонку или просто включите нас.
1: Радио Пурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте компромисса, когда из трех вариантов мы почти всегда тянемся к среднему, как тихой гавани между двумя штормами. Вы заходите в кофейню. Маленький стакан – 150 рублей, средний – 220, а большой – 300. Маленький кажется жадным выбором, а большой – расточительным. А средний – в самый раз. Хотя вы пришли просто за кофе, а не за философией объемов. Но мозг уже решил – середина – это безопасно. То же самое с наушниками в магазине. Дешевые – наверное, плохие. Дорогие – это переплата за бренд, а средние – золотая середина. Вы даже не сравнили характеристики, просто середина кажется разумной, потому что она не крайность. Это вовсе не глупость, это древний алгоритм. В незнакомой ситуации избегать крайностей. В саванне это спасало, не бежать к льву и не убегать от воды. Но в кофейне это просто привычка, и продавцы ее знают. Поэтому часто специально добавляют дорогой вариант, чтобы средний выглядел разумно. Но вот вам совет на день. Когда выбираете из нескольких вариантов, на секунду закройте глаза и спросите, какой я бы выбрал, если бы среднего не было. Если ответ маленький или большой, значит вы тянетесь к середине не из желания, а из страха ошибиться. А иногда маленький кофе – это именно то, что вам нужно. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ищет тихую гавань там, где можно просто выбрать и не думать.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Песня для тех, кто живет на полную и не любит тормозить. Группа «Мумитроль» ни в дорогах, ни в чувствах нигде не тормозим, а вот кое-где живет совсем не на скорости и при этом прекрасно себя чувствует. Представляете? Кинофакт дня сегодня узнала. Черепахи из первого «Рокки» до сих пор живут у Сильвестра Сталлоне. Если кто не в курсе, там была сцена, где он на двух черепашек смотрит. Так вот, он решил оставить их себе. Им уже около 60 лет. И Слай в шутку называет их своими единственными оставшимися в живых друзьями. Причем черепашки даже снова снялись в кино. В 2015-м они появились в фильме «Крид. Наследие Рокки», который, к слову сказать, ограничение такое же, как у предыдущего фильма «16+.» Вот вам и секрет долголетия. Меньше суеты, больше салата, и можно дожить до съемок продолжения. Кстати, всем, кому в этом темпе тяжеловато, берите с черепах пример. Иногда замедлиться полезнее, чем мчаться, сломя голову. Главное не болеть. Баста и Зиверт, и далее в нашем эфире как раз об этом.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда скорее приступим. Еще одним вариантом творожной запеканки делюсь с вами сегодня, и будет она у нас с морковью. Что нам понадобится? 250 граммов творога, одно яйцо, одна небольшая морковь, одно яблоко или груша, но с грушей будет немного слаще, щепотка соли, корица и ванильный сахар. Как готовим? Творог растираем с яйцом. Трем на крупной терке яблоко или грушу и морковь. Все перемешиваем, ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30-45 минут. В конце готовки поглядывайте на запеканку одним глазком, ведь все духовки разные, и в вашей может понадобиться выпекать чуть меньше или наоборот чуть дольше. Выключаем духовку и оставляем запеканку за закрытой дверцей еще минут на 10, если позволяет время и терпение. Если нет, уплетаем сразу же, главное, не обожгитесь. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: ее вдохновляющая «Мир открывается» звучит прекрасно, но, судя по свежей статистике, мир открывается нам с таких сторон, что наша нервная система просто не вывозит. Представляете, аналитики посчитали, продажи антидепрессантов в России за последние 3 года взлетели в 2 раза. Иронично, таблетки мы пьем в 2 раза больше, а уровень тревожности при этом вырос еще на 20%. Медики ворчат, что мы либо сами себе доктора, либо рецепты у нас не те. Поэтому вместо спокойствия получаем только новый повод понервничать. Друзья, прежде чем штурмовать аптеки, может, стоит попробовать старый добрый метод. Ведь иногда, чтобы прийти в норму, нужно не запивать проблему, а просто найти правильное направление и того самого человека, которому хочется возвращаться. О долгом пути и поисках смысла и настоящих чувствах наш следующий герой, зовут его Джанго.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

От Кангса Теофил Исландон трек по-настоящему космический вайб. Если вы почувствовали себя в открытом космосе, то да, это так оно и есть. На часах 18:53, рабочий день уже у многих на финише, точнее, завершился. И если в начале смены вы мечтали покорить Вселенную, то сейчас, скорее всего, ваши мечты приземлились где-то в районе уютного дивана и горячего чая. Надеюсь, вы нашли время прогуляться, насладиться погодой, которая сегодня сложилась. Уверена, не только в Анадыре. Глянула, да, в Билибино плюс 2, в Беринговском плюс 1, ну, в Лаврентии минус 6, ладно, там прохладнее всего, но я думаю, при минус 6 тоже прогуляться можно. Иногда хочется улететь к звездам, иногда хочется просто насладиться музыкой, поэтому предлагаю этим заниматься. Мэри Гу поставит точку в этом часе, ну, а прямо сейчас иногда поющий про иногда Филатов и Карас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке выделят 26 миллионов рублей на обновление пищевых производств. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, предприятие региона получит компенсации на покупку нового оборудования. По поручению Владислава Кузнецова в округе продолжается поддержка местных производителей. Окружной бюджет готов возместить бизнесу до 70% затрат на технику и до 80% на доставку сырья для мясной и молочной продукции. На эти цели в бюджете заложено 26 миллионов рублей. При этом больше половины суммы, 15,5 миллионов, уже распределили. Соглашение заключили с предприятиями в Анадыре, Билибино, Эквикиноте и Лаврентия. Ожидается, что модернизация поможет увеличить объемы выпуска местных продуктов. Как сообщили в ведомстве, сегодня округ полностью обеспечивает себя хлебом, яйцом и рыбой. А вот по мясу и молоку местное производство пока покрывает около 13% потребности. Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал на Чукотке. Его участники получат возможность представить регион на всероссийском этапе состязания. Как рассказали в правительстве округа, свою компьютерную грамотность могут продемонстрировать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Региональный этап включает 12 номинаций, в том числе специальных. Среди них, например, самый старший участник, самый терпеливый, участник из самого малочисленного поселения. Документы от желающих посоревноваться принимают в окружном центре социального обслуживания населения по 22 мая. Включительно. Там же можно получить более подробную информацию. Добавлю, в прошлом году в киберсостязаниях участвовали трое наших земляков. Другим новостям. ЛДПР предложила ввести постоянный мониторинг цен на железнодорожные и авиабилеты в праздничные и выходные дни. С таким обращением к главе Федеральной антимонопольной службы выступил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, каждые выходные цены очень сильно растут, нарушая право граждан на свободное передвижение. Партия требует, чтобы перевозчики публично обосновывали цены.

0: Вот что в ходе продолжающегося конфликта на Украине стало совершенно очевидно. Информационное превосходство и способность быстро и непрерывно адаптировать различные технические системы также важны, как и передовые системы вооружения. Новая структура дополнит уже действующую в стране военную разведку, отвечающую за противодействие внешним угрозам, а также контрразведку, занимающуюся борьбой с терроризмом. И завершение выпуска. Протяженность зимнего морского льда в Арктике достигла рекордного минимума за всю историю спутниковых наблюдений с 1979 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте прошлого года. Максимум сезона наступил 13 марта. Площадь льда составила почти 14 миллионов квадратных километров. Спутниковые данные показали низкую ледовитость в Охотском море, а также ограниченное распространение льда у Баффинного залива и Лабрадорского моря из-за повышения температуры воды и воздуха в январе-феврале. Кроме того, с середины февраля в Охотском море дули восточные и юго-восточные ветры, из-за чего площадь льда начала сокращаться уже после 19 февраля. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио Пурга.
2: Радио Пурга.
3: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

Господин Нечаев пообещал, что скоро придет весна. Я смотрю в окно и понимаю, в Анадыре она уже здесь. Привет, любимый город, привет, любимая Чукотка. С вами Арина Перепелкина. Вечерний час на радио Пурга. На часах 19:07. 6 мая. Погода у нас сегодня просто сказочная. Солнце вовсю светит. На термометре рекордные плюс 2. Представляете, плюс 2. Мы дождались этого. Ощущается как минус 1, но на это я даже не обращаю внимания. Окна нараспашку, солнце в глаза. И мне кажется, что нужно обязательно погулять. Про

Найдите время на это. Тем более, что сегодня есть повод представлять. Оказывается, славяне в этот день отмечали День Дождь Бога и Ярила Вешнего. Это такое праздники солнца, плодородия, пробуждения жизненных сил. Поэтому желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше света, а весенняя энергия Дождь Бога согревала и вдохновляла на новые свершения. Даже если вы не верите во всех этих богов и не считаете себя славянином. Ну а мы продолжаем праздновать жизнь и ловить позитив. Григорий Лепс уже готов добавить жару своим. Я поднимаю руки. Я тоже их поднимаю, потому что нужно немножко подвигаться.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в ночной автобус и видите человека, который спит стоя. Глаза закрыты, голова чуть опущена, руки в карманах, а он не падает. Как будто его поддерживает сам воздух. Вы в рубрике «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто научился спать вертикально, потому что горизонт был недоступен. Речь о реальных людях, от моряков и солдат до жителей перенаселенных мегаполисов, которые могут засыпать стоя и даже получать полноценный отдых за считанные минуты. Это не мистика, это выживание, превратившееся в навык. В Японии таких часто можно увидеть в метро. Офисные работники, которые после 14-часового дня просто замирают у поручня, их называют «татами слиперс», хотя матов под ногами нет. Они спят так глубоко, что не реагируют на объявления, но просыпаются ровно на своей станции. Тело запоминает остановки лучше будильника, говорит один из них. А в старину моряки на вахте умели дремать по 20 секунд, стоя у штурвала. Специальная техника – колени слегка согнуты, спина прямая, а голова на цепочке. Такой сон не дает упасть, но дает мозгу передышку. Один капитан в отставке признался: «Я провел в море 30 лет, больше половины моей жизни в вертикальном сне». И да, это требует тренировки. Нужно научиться расслаблять мышцы, но сохранять баланс. Дышать медленно, чтобы не покачиваться, и отключать слух к шуму, но оставлять реакцию на ключевые звуки. В Китае в некоторых фабричных общежитиях, где на одного человека приходится меньше квадратного метра, люди спят, стоя у стен, прислонившись плечом. У них даже есть специальные ремни, чтобы не упасть. «Горизонт – это роскошь, а сон – это необходимость», – говорит одна работница. Интересно, что ученые подтверждают, короткий вертикальный сон действительно восстанавливает внимание, особенно если человек устал физически. Главное – не больше 20-30 минут, иначе можно просто рухнуть как подкошенный. Конечно, бывают и казусы. Кто-то проснулся в другом районе города, потому что заснул в автобусе и не вышел. Другой раз моряк проспал смену, но стоял так уверенно, что командование подумало, будто он бодрствует. А однажды в Токио целая группа пассажиров спала стоя в вагоне, и никто не решился их разбудить. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели научиться такому навыку?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

только кажется, что нелегко две такие судьбы соединить. Они взяли и соединились, и до сих пор вместе. Леонид Агутин, Анжелика Варум выбрали свои две дороги. Выбор пути – дело ответственное, особенно если этот путь ведет вас к новому работодателю. И иронично, но ваша блестящая карьера может споткнуться о расширении файла. HR-директор в один голос советует: забудьте про формат Word. Отправляйте резюме только в PDF. Оказывается, старый добрый Word – штука капризная. На компьютере рекрутера ваши шрифты могут улететь, таблицы поехать, а фотография внезапно окажется в самом неподходящем месте. В итоге вместо профессионала начальника видит какой-то хаос. Хотите повысить шансы? Пользуйтесь шаблонами. Называйте файл своим именем, а не резюме финал 3, и фиксируйте все в PDF. Это надежно, красиво и превратит ваш опыт работы в нечитаемую головоломку на экране смартфона, а в что-то удобное. Ну и да, кстати, что самое важное, иногда бывает, что строишь свой идеальный образ, а он тает и рассыпается при первой же попытке его открыть, превращаясь в нечто призрачное. Прямо как замок, построенный из капель воды. Группа «Кватро» и вдохновляющий замок из дождя на радио «Пурга» как раз в тему.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ультразвук – это звук с частотой выше 20 тысяч Гц, что выходит за пределы слышимости человеческого уха, а голосовые связки физически ограничены в диапазоне. Так как же вы думаете, а может ли человек издавать ультразвук? На первый взгляд кажется, что нет, ведь мы не обладаем эхолокацией, как, например, летучие мыши или дельфины. Однако наш голосовой аппарат устроен сложнее, чем кажется, и способен на удивительные вещи. Конечно же, человек не может сознательно издавать ультразвук в полном смысле этого слова. Однако в звукоизвлечении участвуют не только связки, но и другие структуры голосового аппарата, что приводит к появлению не чистого тона, а колебаний в широком диапазоне. Это означает, что в спектре некоторых звуков, издаваемых человеком, могут присутствовать частоты свыше 20 кГц. Например, свист достигать 17-18 кГц, а у детей и молодых людей даже и 20 кГц.

Сергей Жуков и его Deep House, ритм, который заставляет двигаться даже пельмешки в кастрюле. Кстати, о них. Тут на Урале одна креативная туристка случайно изобрела новый вид релакса – пельменное спа. Она увидела и залезла в огромную круглую купель, где вода двигалась по кругу, и внезапно осознала, что со стороны она выглядит в точности как заветный ужин в кипятке. Выглядит максимально весело, это гастрономический аттракцион. Иронично, кто-то мечтает о лакшери-курортах, а кому-то для счастья достаточно почувствовать себя идеальным полуфабрикатом. В общем, если после этой истории вам резко захотелось пельмешек, не стесняйтесь. Вечер среды это только приветствует, тем более, что сегодня отмечается день без диет. Ну и если спросить вас, что вы на самом деле хотите прямо сейчас? Наверняка чего-то легендарного, дерзкого и с характером. Вспоминаем времена, когда платформы были высокими, а девичьи группы самыми крутыми. Настоящие иконы, под которые я выросла точно. Девчонки знают, чего хотят. Это Spice Girls и их легендарная Wannabe.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Хула Арктики он закаляет.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
2: Падает. Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
2: Герой наш, кто?
6: Где она?
7: Все нормально, товарищ капитан.
2: Села где?
6: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
8: Тебе такое пошло бы.
9: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
8: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
2: Я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать. Потому что это же...
10: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.

щемящая «Ты далеко» на радио «Пурга». Песня для тех вечеров, когда расстояние между двумя людьми измеряется не километрами, а непрочитанными сообщениями и пропущенными звонками. Ну, я уверена, что вы ни один звонок сегодня не пропустите. 19:54 на часах. Я не пропускаю ваше настроение. Очень точно подмечено было только что, иногда человек может быть в соседней комнате, но казаться невероятно далеким, а порой за тысячу километров, но ближе всех на свете. Расстояние, друзья, шутка хитрая, оно либо проверяет чувство на прочность, либо красиво расставляет все по местам. Поэтому мы продолжаем, от лирики плавно переходим к чему-то более драматичному и стильному. This is a Teatora, мелодрама, вот такая вот французская история.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Жители округа готовят населенные пункты к весне. Субботники по всей Чукотке проводят волонтеры и работники предприятий. Особое внимание уделяют памятным местам, посвященным героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. А в окружном доме народного творчества прошла просветительская акция «Эко-гостиная». Чукотка стала пилотным регионом новой президентской программы «Земский тренер». Трое специалистов уже переехали в Беринговский, Эгвикинот и Певек. Они получили единовременные выплаты по 2 миллиона рублей и по условиям программы должны отработать не менее 5 лет. Специалистам также предоставляют служебное жилье или компенсируют аренду. На Чукотке объявлен старт литературно-художественного конкурса «Два взгляда, одна история». Его проводит региональное отделение Ассамблеи народов России. К участию приглашают школьников и учащихся детских школ искусств от 12 до 15 лет из всех регионов Дальневосточного федерального округа. Победители объявят 17 июня. Главным призом станет культурная поездка в Анадырь. В окружной столице в музейном центре наследия Чукотки начала работу экспозиция «Заповедный остров». Она посвящена 50-летию заповедника «Остров Врангеля». Настоящая жемчужина Арктики и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, он считается родильным домом белых медведей. На выставке представят свыше 70 экспонатов из фондов музея. Познакомиться с историей заповедного острова жители и гости окружной столицы старше 6 лет смогут до 30 августа. Открыт прием заявок на 4-й сезон конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Лучший фильм получит 3 миллиона рублей. Конкурс проходит по инициативе вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В прошлом сезоне сразу три фильма о Чукотке получили награды и гран-при. Конкурс включает номинации за лучшее пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие, а также специальную «Тропы Победы». На Чукотке вновь пройдет фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга». Это стало возможным благодаря президентскому фонду культурных инициатив. Фестиваль организует творческий центр композитора Юрия Энтина. Инициатива помогает популяризации детского творчества в регионах страны. В нашем округе он проходил в конце февраля вместе с конкурсом «Юные дарования Чукотки». Ребята смогут снова проявить себя уже на втором фестивале «Чунга-Чанга» в марте следующего года.

0: событий и прощается с вами. До завтра.
1: Радио «Пурга».

0: глазам.
1: Конечно, уже в 20.05 нужно бежать к родным глазам, если вы еще на работе. Да, именно так на часах у нас в студии. Также по-прежнему с вами Арина Перепелкина. Новый час на радио «Пурга». И сегодня у нас на Чукотке курортная погода. Плюс 3, представляете, за окном. То, что там ощущается, мне даже не интересно, потому что нужно отложить обязательно все дела, выйти и погулять. Вы представляете, когда в последний раз, вы помните, у нас было плюс 3? Осенью, мне кажется, летом было плюс 3, осенью уже не было такой температуры. И вообще наслаждайтесь. Сегодня необычный праздник, день без домашних заданий, поэтому мама и папа, официальный знак свыше. Не мучайте сегодня своих отпрысков учебниками, лучше соберитесь всей семьей и подышите свежим воздухом, пока весна нас так балует. Пусть вечер будет легким, беззаботным, по-настоящему семейным. Ну а если душа просит праздника и хочется петь, не сдерживайте себя.

0: Минутка здоровья.
1: Как сделать кефир полезнее для кишечника? Оказывается, кефир можно сделать полезнее, если употреблять его с другими продуктами. Максимальную пользу кишечнику приносит сочетание кефира с клетчаткой. Она служит питательной средой для полезных бактерий и помогает снижать воспаление в организме, а также поддерживать баланс микрофлоры. Это положительно влияет не только на пищеварение, но и на общее самочувствие. Важно выбирать натуральные продукты без добавок и соблюдать умеренность, ведь избыточное количество клетчатки может быть вредно для организма и вызывать неприятные ощущения. Диетологи рекомендуют включать кефир в ежедневный рацион и употреблять его в небольших количествах, сочетая напиток с продуктами, богатыми пищевыми волокнами или специальными добавками, чтобы усилить его полезные свойства.
0: Минутка здоровья.

0: Вот так вот Виктор Цой и его легендарная «Кукушка», песня, которая заставляет каждого из нас хотя бы на несколько минут задуматься о судьбе и замереть в ожидании ответа. Кстати, о них мы-то привыкли спрашивать у птицы, сколько нам осталось, а ученые-орнитологи давно все испортили своей наукой. Исследования подтверждают, кукушке абсолютно все равно на нашу продолжительность жизни. Своим куку самец просто обозначает границы территории или ищет подругу. Более того, статистики не нашли никакой корреляции между количеством прокукованных рас и реальным долголетием. Так что, друзья, строить планы на будущее, опираясь на мнение лесной авиации, затея сомнительная, хоть и романтично. Если птицы нам не советчики, доверимся проверенным ритмам. Тем более, что сейчас в эфире появится проект, который умеет соединять зов предков с самым современным звучанием. Знакомьтесь, Эйва Суслон. Ребята делают очень честный и стильный инди-фолк. В их музыке слышны и народные мотивы, и современный драйв. Идеальный коктейль для тех, кто любит танцевать, не забывая о своих корнях.
1: Твое радио. Скоро лето.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам, бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платья длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки. Так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Chanel, Chloe и Джон Гальяно. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке. Только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно. Блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе.
1: Территория женщин.
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок.

Самобытный голос родного севера, в котором слышится и шум океана, и гул тундры, и душа нашего края. Василий Кевкей на радио «Пурга». И пока он пел о больших расстояниях и соседних берегах, я смотрела за горизонт. Мир действительно захватывают кое-кто. Существа чуть поменьше и гораздо зубастее. Вы только послушайте. Безумие под названием «Лабубо». Добрались они до кухни. Бренд «Поп-Март» выпустил лимитированные холодильники с изображением этих монстров. Ценник 70 тысяч рублей. Но раскупили за секунды. Как это, я не понимаю до сих пор. Вообще, дальше на очереди, видимо, чайники и кофемашины. Теперь мало того, что совесть мучает, так еще и этот ушастый зубастик будет пристально наблюдать, как вы в 2 часа ночи крадетесь к холодильнику за колбасой. От него теперь точно никуда не спрятаться. И вот смотришь на все это и думаешь, почему мы так легко попадаем в плен этим трендам или к людям? Почему одни вещи исчезают бесследно, а другие застревают в голове и в сердце на десятилетия? Задаемся вечными вопросами далее вместе с Евой Польной, ее композицией «Почему ты? Почему навсегда?»

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества» является оказание содействия гражданам в поиске пропавших без вести бойцов. С ноября 2024 года фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в поиске без вести пропавших бойцов в соответствии с регламентом, разработанным совместно с Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В марте 2025 года были внесены изменения, определяющие членов семьи без вести пропавших бойцов как категорию граждан, которые могут встать на персональное социальное сопровождение в фонде, так же как ветераны боевых действий, уволенные с военной службы и члены семьи погибших участников специальной военной операции. Одной из задач фонда в данном направлении является взятие буквального эпителия у кровных родственников пропавших без вести бойцов для дальнейшего проведения генетической экспертизы и выделения профиля ДНК. После этого взятые материалы передаются в военно-следственный отдел, сотрудники которого направляют материалы на экспертизу. После проведения экспертизы обрабатывают полученные результаты и вносят результаты в федеральную базу. В фонде родственники также могут заполнить розыскную карту на без вести пропавшего бойца, которая будет направлена в Федеральный центр приема и обработки для организации дальнейшего поиска. У социальных координаторов фонда можно получить консультацию по положенным федеральным мерам социальной поддержки для родственников пропавших без вести бойцов, а также собрать необходимый пакет документов. Родственники, которым необходима психологическая поддержка, также могут ее получить при обращении в фонд, где на постоянной основе ведет прием медицинский психолог. Всю необходимую информацию по организации содействия в поиске без вести пропавших бойцов можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-10-60, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Равин Лене и ее мечтательная Love Me Not. Певица и автор песен умеет окутать слушателя мягким обволакивающим звучанием и заставить задуматься, а он меня любит или не любит. Но эти вечные сомнения, да или нет, выматывают почище рабочего дня. Поэтому, друзья, переходим от нежных вопросов к тяжелой артиллерии, состоянию, из которого не хочется выходить. Мальбек и Сюзанна будет водить нас в транс, а я буду ждать следующего часа вместе с вами.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек палюмтэлхэд кэпэнгэлтэй нанамгэлаауэл ауэм аанна гэргуэлхэрэн. Президент ататэйн үлэгнэн мэгсэр ртомгаукэн шигээйлэнэг юлэаукэнэ дүргээлэд. Рэлэам аумакаад хэрэгэн знаанэ. Первые илэ улэд гумэкэлэнэд Владимир Путин крээн. Нэнка гатвалэн амэ инэнлэл нсэсэд елэгэн лидкэн организация к Виктория Кавры. Анантэунэн эгэтаунэтэм гантэнь маушэна турэл от учебника от я его нинц эн классак. Хутти таанэт кокэнат кэлэ тэнмэс нэтэн гэянгэркэнэд. Сама нэтфакэнат электроннэкэ на трагё сасгэк яёш кэштан яангваш от рэгё шэвкэ ийлийш ярак гакмэнгэма. Тэнгрэсэкэ укэваш от урокалты окружающий мир эвэшэм рисаванне. Президент атамэль отэвё тэнгу гэлгэлинэт. Чукоткак нэтэнь маухэнат нирак турэль от мэгсэртэнмэс от арой вгэрндэткэнэнк ам рэгью шэвкэн нэнэнэт кэньюракэнк ам нэньянвэт. Рмагтэты рантом гаунэт мэгсэрэнвэн воин. Нэнк ам кэньюрак рамгонэт тэнь маухэн нэнэнэт мэльшосэд хэргэты. Нэнкэн ведьхау гэлхэлинэт омакан матакашхэк президентэн рэн Дальневосточный федеральный округэк Юрий Трутнева крэн. Нан еушин инко нэнкэн мэгсэр рэшэркэн хоша региона каймангэн ртомгавка мэчукотка кэнко нэнэнэт наройвэ тэнь мауэркэнат еп нэпэш ауама. Игэр нэмэгсэр твакэнат кхэкэ нэнэн пароль центра твоэнр энутэт гэн мэгсэрэвшэнэт рэвьюлэавэгэд президентэн Россиэн. Эртэс янурэш ойолхэлтэм тэнгэй нэнэг юлэавэл отмэкэнэ шэгэй военнэл эн мэлшосэд хэргэн. Нком тэнмауэл кэлтэм эгсэр янвэд. Плэтко вас романэртэлнэд федеральнэпы. Фэнг кайбэ гамгуэлэна тэркалэроуэкэ тамэнгэ тайкиотэр энэтэт нэнэнэргэнг амэнгэл э гэтэйкэлэнат гэнрэрэтэл у мүргэн марау клаулэдэ. Гэтэмингэл альшинэд нэмэтвааш ад кэлэдгүүлэдэнг амсинэдгэнэд марау клаулэн. Мингэрэг амгэлтэллэнад мэгсэрл ад фондаг защитники отечества амэл ояанаанад нэтэйкэнэд тэнгэм рэсимг ову клаулэдэ ин кунлэгий нэлхэркэнэд гэяпгэргэн нүтэтүүмгэн нэг амроэр эн. Фээнг кэркалэроу плэдгог тамэнгэтай кэйотэ рэнл унгэнгэд амэ хулэ районэдгог мүрэг нүтэкэн. Нэг омэгэнрэрат яанаанад рэнл этэнгэд марауэн вэтэ. Энан калэроу пвэргэн гэнвэн тэлэнэд иэр дворцаг детского творчества. Нэг ратвангэд пэткэргат кэнагдэм. Фэнг кигэр амэ гэнвэн тэлэнэ энан калэрок вэргэн энан эрэгэ павэн воу нирэкхликэн мэнгэткэн гивэд ртомгавтагнэпэ нутагэнрат хэргэн умкэхирэн. Нэтвакэн музейны центрак наследий Чукотки нэннэл

0: потому что кто-то не успел прогуляться, когда за окном было плюс 3. Прямо сейчас уже 0 градусов, ощущается как минус 4, но весна уже явно берет свое. И самое главное, уже и хочется полететь туда, где тепло, и там, где можно отдохнуть. Самое время отдыхать. 21.07 на студийных. Арина Перепелкина все еще в студии. И по-прежнему середина недели, 6 мая. И эта середина уже почти завершилась. Дальше уже будем ждать длинные выходные. Пока же отмечаем сегодня, кстати, День Святого Георгия Победоносца и День Герба и Флага нашей столицы Москвы. Стойкость духа, большие победы в любых начинаниях. Все это соединяет в себе оба этих праздника. И удивительно, что на гербе Москвы когда-то красовался Георгий Победоносец. Да и сейчас. Пусть удача всегда будет с вами, друзья. Мы же продолжаем разогревать этот вечер. Предлагаю послушать группу «Градусы».
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Как работает мышечная память и можно ли ее улучшить? На автомате ехать на велосипеде, вспомнить танцевальную связку после долгого перерыва, спустя несколько лет вернуться к вязанию крючком. Обычно это связывают с мышечной памятью, но ученые говорят, что все немного иначе. Считается, что выполнение знакомых задач без особых усилий – заслуга мышечной памяти, будь то езда на велосипеде, роликах или игра на музыкальных инструментах. Однако когнитивные ученые называют это процедурной памятью, которая задействует не только мышцы, как кажется, но и мозг. Конечно, идея конкретно о памяти мышц имеет место, но она больше про тренировку мышц и их рост во время физической активности, чем про запоминание действий. Процедурную память исследователи описывают как разновидность недекларативной памяти, той, которая основана на действиях. Навыки, которые отложились в процедурной памяти, сложно объяснить словами. Например, когда человек учит той же езде на велосипеде своего ребенка, он может с легкостью прокатиться сам. Даже после перерыва тело помнит, как управлять рулем, крутить педали и держать равновесие. Но когда дело доходит до объяснений этих же действий ребенку, вряд ли получится научить его только на словах. Исследования говорят, что повторение – самый эффективный способ улучшить процедурную память. Освоение нового навыка требует больших усилий, потому что мозг активно контролирует каждое действие, чтобы подтвердить его правильность. Но после многократных повторений голова как будто отключается, а тело делает все само на автомате. Для работы процедурной памяти должны совместно работать несколько отделов мозга. При изучении чего-либо используются префронтальная и лобно-теменная области, связанные с вниманием, памятью, целенаправленным мышлением. Повторение активизирует сенсомоторные цепи, которые обрабатывают информацию из внешнего мира и помогают мозгу подобрать нужную физиологическую реакцию, минимизировав сознательные усилия. Практика любого навыка поможет мозгу меньше полагаться на лобные доли, больше будут подключаться те, что отвечают за двигательные функции. Чтобы сделать тренировки эффективнее, специалисты рекомендуют делить их на части. Воспоминания будут активизироваться даже тогда, когда человек не будет думать о движениях. В итоге долговременные воспоминания будут лучше формироваться и сохраняться. Сон после тренировок также может помочь в сохранении новых навыков.
0: «Не учи ученого».

Филатов и Кар с зажигательным спойлером на радио Пурга. Ну и спойлеры вообще штука коварная. Одни их терпеть не могут, другие лезут читать концовку книги еще до середины. Хорошо, что в жизни спойлеров никто не выдает. Поворотов хватает. А у нас как раз красивый поворот в эфире. Now Fallen, вот этот, с композицией Changes. И я уверена, это перемена.

0: Знаете ли вы?
1: Почему пеликаны никогда не ныряют за рыбой, как бакланы или крачки? Они лишь грациозно погружают в воду свой клюв-сачок, ловя добычу у самой поверхности. Все дело в их уникальной анатомии, которая делает их воздухоплавателями, а не подводниками. Во-первых, у пеликанов невероятно легкий скелет с множеством воздушных полостей. Во-вторых, под их кожей расположена целая система воздушных пузырьков, работающая как встроенный спасательный жилет. Эта конструкция делает их невесомыми в воздухе, и они прекрасные планеристы. Но именно она же и не пускает их в глубину. Попробуйте занырнуть, надув под одеждой воздушные шары. Пеликан просто не сможет побороть эту мощную плавучесть. Так что природа сделала их виртуозными черпаками, а не ныряльщиками, подарив им образ таких неповоротливых, но очень эффективных дирижаблей рыболовного флота.
0: Теперь буду знать.

из самых золотых 90-х, когда влюбленности были искренними, кассеты заслушанными до дыр, а имя любимой девушки знал весь подъезд. А ох уж эти песни с женскими именами, целый отдельный жанр в нашей музыке. Олеся, Татьяна, Маруся, Лиза. Кажется, у каждого артиста есть своя муза, в честь которой написан хит. И ведь, как точно подмечено, одно правильное имя в припеве и песня расходятся на цитаты на десятилетия вперед. Главное, не перепутать, кому посвящаешь. А мы плавно переключаемся с русских 90-х на классику мирового масштаба. Тут точно непонятно кому что, но самое главное всем женщинам. No woman, no cry.

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергина, которое славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергина оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

Снова весна, я бы сказала, но любить это, оказывается, целая наука, судя по Владимиру Преснякову. Учиться ей приходится всю жизнь. Причем экзамены сдаются неожиданно и без подготовки. Я могу сказать одно, друзья, 21:52 на часах в студии подходит к концу сегодняшний мой эфир. Спасибо, что были со мной этим теплым весенним вечером, за ваше настроение, за то, что включили радио и подпевали любимым песням, тоже спасибо. Берегите своих близких, говорите им добрые слова почаще, и до завтра. Я обязательно вернусь к вам с новой порцией хорошей музыки. Ну и напоследок что-то нежное и душевное, чтобы вечер закончился на самой теплой ноте. Встречайте, Мари Краймбрери.

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мы к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как

Другие мужчины так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы находить время на все, выделяйте на важные дела меньше времени, чем планировали. Как только срок становится ограниченным, мозг мгновенно переключается в режим сверхфокусировки, и вы успеваете сделать все за отведенные минуты, не тратя время впустую.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как ты помнишь, Остапу Бендеру было известно 400 сравнительно легальных способов отъема денег. Но счастливым и богатым, однако, его это не сделало. Стало быть, правила игры у миллионеров несколько иные. И главное среди них – ранний подъем. 3/4 реальных богачей признаются в том, что начинают день в 4-7 часов утра. Не веришь? Почитай автобиографии толстосумов, чьи имена красуются на страницах Forbes. Ну а чтобы просыпаться рано, научись вовремя ложиться. Ты должен отдыхать не по 4-5 часов, как, возможно, привык, а не менее 7-8. Это биологическая норма для большинства взрослых, и ей нужно строго следовать. Второй момент. До 8 часов никакого кофе, чая и сигарет. Начни утро со стакана воды с лимонным соком. Буквально через месяц почувствуешь себя так, словно твои батарейки наконец-то полностью зарядили. Кофеин и никотин – главные враги бодрости. Наконец, хочешь стать миллионером? Включай мозг. Ты должен четко знать, что и зачем делаешь буквально в каждый момент времени. Без озвученных самому себе целей и планов успеха достичь невозможно.
0: Территория мужчин.
1: Если вдуматься, то галстук не несет в себе никакой практической ценности, но мы продолжаем надевать его на важные встречи, в офис и по торжественным случаям. Почему же этот аксессуар не канул в прошлое вместе с тростью и цилиндром? Все просто, мужчинам тоже нужно как-то себя украшать. А вариантов разнообразить деловые образы, кроме цвета рубашки, практически нет. А вот эта полоска ткани справляется с задачей просто отлично. К тому же при общении, когда собеседник смотрит на наше лицо, галстук попадает в его поле зрения, и вероятность произвести приятное впечатление возрастает. Главное – правильно подбирать длину. Если лет 20 назад в моде были короткие галстуки, то в наши дни их конец должен доставать до ремня. И еще, постарайся не оставлять пространство между узлом и стойкой воротника. Это выглядит неопрятно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Знаете ли вы?
1: Всем, кто готовится к экзамену или сложному проекту, вот вам лайфхак. Жевательная резинка может быть вашим секретным оружием. Ученые провели не один эксперимент и выяснили, жующие жвачку студенты лучше концентрируются, быстрее запоминают новый материал и показывают более высокие результаты на тестах. Видимо, монотонный ритм жевания помогает мозгу сосредоточиться, отсекая лишние мысли. А еще это отличный способ снизить стресс и волнение перед важным событием. Так что в следующий раз, когда нужно будет включить голову на полную, возможно, стоит просто открыть пачку мятной жвачки.
0: Теперь буду знать.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню гуляш по советскому рецепту. Уже представили дымящуюся тарелку с пюрешкой, кусочками нежнейшего мяса и растекающейся томатной подливой. Тогда давайте скорее приступим. Что нам понадобится? 700 граммов говядины, 2 луковицы, 3 столовых ложки томатной пасты, пол-литра воды или бульона, 50 граммов сливочного масла, 3 столовых ложки растительного масла, 3 столовых ложки муки, лавровый лист, соль и черный молотый перец. Как готовим? Мелко шинкуем лук и обжариваем на смеси сливочного и растительного масел. Добавляем нарезанную небольшими кусочками говядину и жарим на среднем огне 20 минут. Мясо обязательно нарезайте поперек волокон, чтобы оно не стало жестким. Теперь посыпаем мясо мукой, хорошо перемешиваем и жарим еще 3-5 минут. Томатную пасту разводим в воде или бульоне, добавляем к мясу. Солим, перчим, туда же лавровый лист, накрываем крышкой и томим на минимальном огне 1,5 часа. Времени может понадобиться меньше или больше в зависимости от мяса. Проверяйте на готовность спустя час и регулируйте время по необходимости. Вот и все. Скорее подавайте к столу с картофельным пюре, макаронами или любимой кашей. Приятного аппетита и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Психологи давно подметили, что у женщин, которые перестают за собой ухаживать, зашкаливает раздражительность. Еще бы, несколько лет без комплиментов. Кто же такое выдержит? И очень часто вся эта печальная история начинается после замужества. Первый тревожный сигнал – вы перестаете смотреть на себя в зеркало. Сначала пропускаете тренировки в спортзале, потом забываете дорогу до парикмахерской. Вот так незаметно из вашего бюджета исчезает статья «Уход за собой». И в итоге вы сами себя не узнаете. Девушки, даже если вы относитесь к числу страшно занятых многодетных мам, составьте конкретный план, когда вы идете в салон красоты, а когда на пробежку. И не забывайте взвешиваться раз в неделю. Еще один звоночек. Ваш распорядок дня составлен так, чтобы было удобно другим. Однако не позволяйте мужу забывать о том, что вам необходимо время на личные интересы. Будьте эгоисткой, чтобы эгоистами не стали другие. Ничто так не способно сделать кожу сияющей и гладкой, как хороший пилинг. И не обязательно для этого записываться в салон красоты, можно вполне порадовать себя этой процедурой дома. Хороший пилинг – это правильно подобранный скраб и несколько минут легкого массажа. Скраб обеспечивает более глубокую чистку кожи за счет мелких абразивных частиц. Это могут быть крупинки соли, сильно размельченная скорлупа орехов, морской песок или даже мелкие пластиковые шарики. Обратите внимание и на то, в чем эти частички плавают. Скрабы на основе крема подходят для сухой кожи, на основе глины для жирной. Сам процесс пилинга очень прост. Распарьте кожу так, чтобы поры были открыты, и помассируйте лицо скрабом минутки две. Главное, избегайте зоны вокруг глаз.
0: Территория женщин.

0: знаете ли вы?
1: Каждый год лето наступает на 30 секунд быстрее. Это связано с изменениями в длительности сезона из-за колебаний в орбите Земли и ее наклона. В результате этого явления летние месяцы становятся немного короче, а в среднем это время года начинается на 30 секунд раньше каждый год. Эти изменения могут быть вызваны различными факторами, такими как гравитационные взаимодействия с другими планетами и изменение климата.
0: Теперь буду знать.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вам нужен быстрый способ вернуть блеск всей сантехнике, не берите тряпки. Вам понадобится пергамент для выпечки. Возьмите сухой лист пергаментной бумаги и протрите им все поверхности – смесители, керамику, стеклянные дверцы душевой кабины. Бумага эффективно удаляет остатки влаги и жирные следы, которые оставляют обычные салфетки. Результат – идеально чистая, сверкающая сантехника без единого развода.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Минутка здоровья.
1: Золотые правила восстановления мышц после 30. С возрастом восстановление после физических нагрузок замедляется, и то, что легко давалось в 20 лет, после 30 требует более осознанного подхода. Телу нужно чуть больше времени и заботы, но для этого не нужны дорогие процедуры или добавки, достаточно соблюдать несколько научно обоснованных правил. Не пренебрегайте заминкой и растяжкой. Резкое прекращение тренировки усиливает ощущение тяжести и провоцирует синдром отсроченной мышечной боли, нормальную реакцию на непривычную нагрузку. Чтобы минимизировать скованность, эксперты советуют в течение 5 минут после занятия продолжать спокойное движение, пройтись пешком, покрутить педали велосипеда в медленном темпе или сделать легкую пробежку. Это помогает сердечно-сосудистой системе плавно вернуться в состояние покоя. Затем рекомендуется короткая растяжка работавших мышц по 20-30 секунд на квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, грудь и спину, без боли и попыток дотянуть. Восполняйте воду и электролиты. С потом организм теряет не только жидкость, но и натрий, калий, магний. После 30 баланс восстанавливается медленнее, а дефицит электролитов может вызвать судороги, головную боль и усталость. В течение часа после тренировки желательно выпить 400-600 мл воды. При обильном потоотделении полезно добавить электролиты, то есть специальные спортивные напитки, щепотку соли с ложкой меда или аптечные растворы. Альтернативой послужит кокосовая вода, богатая калием, и даже безалкогольное пиво, которое содержит натрий, калий и магний. Не откладывайте еду после тренировки. Первые 2 часа после нагрузки мышцы наиболее восприимчивы к питательным веществам. Прием белково-углеводного блюда ускоряет восстановление. 20-30 граммов белка помогают мышечной ткани, а углеводы восполняют энергию. Двигайтесь даже в день отдыха. Умеренная активность стимулирует кровообращение и вывод продуктов распада, снижая чувство скованности. Вместо полного покоя на диване рекомендуется быстрая ходьба 20-30 минут, плавание, йога или легкая растяжка. Это ускоряет восстановление эффективнее, чем полная неподвижность. Сон как главный инструмент. Глубокий сон – время выработки гормона роста, отвечающего за восстановление тканей. Спать меньше 7 часов значит свести на нет усилия по питанию и растяжке. За час до сна лучше убрать гаджеты и проветрить комнату, а ложиться в одно и то же время. Если 8-часовой сон недоступен из-за маленьких детей, стоит добавить короткие дневные перерывы по 20-30 минут. Научно доказано, что это помогает организму восстанавливаться.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна, на ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре, ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета. А белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

на небе, я встал время, если не я, хороший настрой со мной. Когда на небе, я встал время, я сильный я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в озеро и не плывете, вы не тонете, вы просто лежите на воде, как на диване, читаете книгу, делаете селфи и даже пытаетесь стоять на голове, но ничего не помогает уйти под воду. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про озера, где физика работает на вашу лень. Речь о реальных водоемах с такой высокой концентрацией соли, что плотность воды превышает плотность человеческого тела. Самый знаменитый – это Мертвое море между Иорданией и Израилем. Но есть и другие – озеро Ассай в Джибути, большое соленое озеро в США и даже маленькие соляные пруды в Крыму. В Мертвом море соли в 10 раз больше, чем в океане. Это значит, вы не просто не тонете, вас выталкивает наверх, как пробку. Попытка нырнуть заканчивается тем, что вы всплываете, как бублик, а если уронить газету, она будет держаться на поверхности, как плот. И да, это не всегда комфортно. Вода жжет глаза, порезы на коже начинают гореть, а после купания вас обсыпает белая корка соли, будто вы стали скульптурой из музея. Но зато можно лежать часами, не напрягаясь. Дети устраивают гонки на спинах без весел, а туристы фотографируются, читая журнал посреди озера. В одном санатории у большого соленого озера даже проводят сеансы водной медитации. Пациенты просто лежат, глядя в небо, и чувствуют, как тело отпускает все – стресс, мышцы и даже мысли. Это как невесомость, но запахом соли, говорит одна посетительница. Конечно, бывают и казусы. Кто-то пытается плавать брасом и переворачивается на спину автоматически. Другой раз человек упал лицом в воду и не смог поднять голову, потому что его буквально прижимало к поверхности. А в Крыму местные шутят. Если хочешь проверить, настоящая ли любовь, приди сюда. Если он не утонет рядом с тобой, значит точно твой. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы оказались в таком озере, что бы вы попробовали сделать первым делом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1953 год. Столица Чили, Сантьяго.
3: Доктор, срочно, операционный, у нас тяжелый случай.
2: Так и что произошло?
3: У больного вывих руки. Такого в нашей практике еще не было. Нет, конечно, вывихи были, но таких.
2: Неужели так все серьезно?
3: Да, да, да, сестра, готовьте операционную. Адреналин, электрошок, пурген, все и срочно.
2: Как это произошло?
3: Пациент рыбак поймал большую рыбу, пришел к друзьям, попытался показать ее размеры и вывихнул руку.
2: Так, а что, рыба была действительно большая?
3: Не то слово! Я ее видел! Вот такенная рыба!
2: Сестра! Сестра, готовьте еще одну операционную! У нас два вывиха!
3: Да, рыба была действительно огромная. 7 мая 1953 года у берегов Чили была поймана самая крупная в истории рыба-меч весом 536 килограмм.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня четверг, 7 мая, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию 0,2%. Последний раз подобное наблюдалось в сентябре прошлого года. С 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%. Основной вклад внесло удешевление плодово-овощной продукции. Огурцы и помидоры стали дешевле на 11,5% и 7,5% соответственно. Также снизились цены на яйца, рис и вареные колбасы. При этом подорожали куры, гречка, сахар, спички и некоторые лекарства. Бензин и дизтопливо прибавили 0,1%, телевизоры и смартфоны, напротив, подешевели. В МВД переданы полномочия по утверждению перечня профессий для мигрантов квалифицированных специалистов. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Ранее компетенции относились к Минтруду. Речь идет о тех, кто имеет право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также не попадает под квоты на выдачу разрешений на работу. Новые перечни и случаи МВД будет утверждать по согласованию с Минтрудом. Документ в случае принятия вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. МИД России разослал иностранным дипломатам ноту с призывом эвакуироваться из Киева. В ведомстве сослались на угрозу киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с агрессией, а с неизбежным ответом на нее, и что Евросоюзу не удастся замолчать публичные угрозы Владимира Зеленского. Дипломат также заявил о планомерном уничтожении советского мемориального наследия коллективным Западом, который вооружает Украину. Минобороны пообещала принять меры безопасности, а в случае необходимости нанести ответный массированный удар по центру Киева. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что вывело из строя иранский танкер в Оманском заливе. Судно направлялось в иранский порт, игнорируя неоднократные предупреждения американцев о блокаде. Истребитель с авианосца «Авраам Линкольн» несколькими выстрелами из 20-миллиметровой пушки повредил руль танкера. Корабль больше не следует прежним курсам. Блокада судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжается с 13 апреля. Вашингтон утверждает, корабли, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через Ормузский пролив, если не платили Тегерану. И завершение выпуска. В России набирает популярность судебный туризм. Люди ходят на открытые заседания, как на сериал. Это новый вид городского досуга, где не нужно быть участником процесса, достаточно просто слушателем. Чаще всего такое хобби выбирают домохозяйки и обеспеченные молодые девушки. В топе запросов скандальные гражданские дела, разводы, разделы имущества и громкие уголовные процессы, убийства, криминал. Попасть на них сложно, многие заседания закрыты. Административные и арбитражные дела менее интересны. Туристы признаются, эмоциональная драма в реальном времени без личной вовлеченности дарит ощущение локального сериала. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио

0: загадочно улыбающаяся ведущая вызывает некую тревогу внутри у меня.
1: Не боись, да, у меня просто прекрасное настроение. Нет, на самом деле я, ну не нет, а да, правда, у меня прекрасное настроение. На самом деле я сейчас во время отбивки начала улыбаться от нее же. Потому что я уже на моменте нашей вот этой песенки у меня сразу включается вся энергия, все включается. Я думаю, ой, как классно, что мы начинаем утро.
0: Ну тогда и вы, друзья, включайтесь тоже, просыпайтесь, бодритесь, настраивайтесь на волны радио Пруга. Включайте нас на умных колонках, смартфонах, телефонах, компьютерах.
1: Ну, в наушниках куда-нибудь.
0: Космическую связь, шапочки из фольги тоже надевайте, чтобы лучше ловило. И оставайтесь с нами.
1: Просыпайтесь. Сделайте там свои утренние ритуалы, которые вас заряжают на удачу. Может быть, у вас есть какие-нибудь придумки, чтобы зарядиться на этот день и чтобы он сложился очень классно.
0: Но всегда должен быть какой-то толчок, вот этот первый такой импульс, старт, и мы его с удовольствием даем, и каждому из вас говорим
1: «Доброе утро!»
0: Мы это Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: 4 часа будем с вами бодрить, будить, развлекать, да, разыгрывать подарки, слушать классную музыку, потому что это отмороженное утро на волнах радио Пурга. Ну и, конечно же, делиться самой важной актуальной информацией к данному моменту.
1: Ой, там симпатично в прогнозе погоды-то. Слушайте.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибино сегодня -1, +2, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске +2, +5, облачно, осадков не будет.
0: В Певеке 0, -2, ясно, без осадков.
1: На Юне -4, -8, малооблачно, осадков не ожидается.

0: Тема дня.
1: Катя, с праздником тебя!
2: Ваня, и тебя тоже.
1: Слушатели, и вас с праздником, потому
2: ура!
1: Что чем мы объединены в одно целое под названием магическим словом радио.
2: И сегодня отмечается Всемирный день радио.
1: Именно так, поэтому каждого из вас мы сегодня поздравляем, потому что, ну, правда, вот какая-то одна большая синергия получается, но... Если были бы мы и не было бы слушателей, то зачем тогда
2: да
1: это все?
2: Да куда это все бы
1: ну,
2: улетало?
1: Да. Все бы как-то
2: прекрасной бесполезно. Интересности и важности и музыкальности. Кому бы были нужны, если
1: да.
2: бы не вы?
1: А если были бы слушатели, но не было радио?
2: Что бы вы слушали
1: да.
2: тогда? Тишину в эфире, да?
1: В каком?
2: Ну, в каком-то, я не знаю. Так что вот, радио — это всегда две стороны микрофона.
1: Да. И почему же День радио сегодня отмечается? Да потому что благодарить за открытие радио человечество должно русского изобретателя и физика Александра Попова. Именно он 7 мая 1895 года в университете города Санкт-Петербурга представил научному сообществу беспроводную радиосистему, которая работала как на прием, так и на передачу информационных радиосигналов. И он такой: коллеги, это радио. Пройдет 200 лет, вы услышите оттуда отмороженное утро. Я уверен, так и было, 100%.
2: Да, однозначно. Всегда поражаюсь очень умным людям, которые вот что-то изобретают. Думают, ну как-то же человек сидел, кумекал, что-то...
1: Слушать ему нечего было.
2: Что-то к чему-то там рассчитывал, представлял, отставлял, скручивал, соединял, разъединял. Я не знаю, как это у него там получилось. А потом такой, оп, работает.
1: Да.
2: Это, и мы наверное... рождены только нести пургу.
1: Ну, главное, мы делаем это качественно. Я всегда думаю тоже, это же какой-то стимул же был. Но он ученый, да, он прежде чем изобрести же многое
2: стал
1: там попробовал. Нет, он же сидел дома, там, наверное, жена, дети что-то кричат, бегают там, ба-ба-ба. Сходи за хлебом, Александр. Он такой, боже, ну, сейчас бы что-нибудь погромче бы сделать, чтобы отвлечься от этого.
2: А вот так у вас это работает, да?
1: Он такой, о, радио.
2: Изобрету-ка я радио.
1: Да, а спорят же еще, кто первый изобрел радио, Попов, Маркони, либо Эдисон. Есть же шутка классная, что Попов изобрел радио, но слушать-то нечего. Маркони изобрел радио, а там Попов.
2: Все-таки, все равно Попов.
1: Да, все равно Попов.
2: Раньше получается. Вот такие, друзья, у нас прекрасные сегодня настроения, и мы желаем, чтобы и у вас они были такими же, потому что вы тоже причастны к этому празднику, и мы от души вас с ним поздравляем.
1: Да, и всех наших коллег, соответственно, тоже, потому что вместе мы делаем одно классное дело. Развлекаем вас, будем, информируем, дарим классную музыку и вообще делаем все, чтобы вам было интересно. Спасибо, что вы вместе с нами.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня звезды предвещают Овну подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть и личную жизнь Овна или его отношения с людьми.
1: Тельцы. Сегодня Тельцу стоит весь день держать руку на пульсе событий. Не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Телец рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств.
0: Близнецы. Сегодня отношения близнецов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами близнецы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масло в огонь, подгоняя близнецов, критикуя или сплетничая у них за спиной.
1: Раки. Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько рак мотивирован в любых делах и сферах жизни, от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший.
0: Львы. Сегодня организованность у льва будет на высоте. Он не склонен сидеть сложа руки. Если четкой задачи перед ним не поставлена, лев сегодня поставит ее перед собой сам.
1: Девы. Сегодня день Девы обещает быть полон общения. Она будет притягивать к себе людей, как магнит. Все, что бы она ни говорила и ни делала, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным.
0: Весы. Сегодняшний день весам стоит посвятить текущим делам. Это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют весы внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки. Ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план
1: действий. Ой, что-то я очень сильно в этом сомневаюсь.
0: Работать сегодня много.
1: Ну что-то из этого я выберу, пожалуй.
0: Одно.
1: Одно, да. Скорпионы. Сегодня Скорпиону будет интересно все вокруг. Звезды наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством. Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Скорпиону душу, выболтав свои секреты. Настолько благодарным слушателем он будет.
0: Стрельцы. Сегодня стрелец способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными.
1: Козероги. Сегодня гороскоп Козерога как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Козерогу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела.
0: Водолеи. Сегодня отличный день, когда все дела будут удаваться Водолею легко, без лишнего надрыва. Водолей будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром. Это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Водолея произойдет приятное событие, сюрприз, или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего.
1: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам быть осторожнее с деньгами. Есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью рыб. Сегодня они могут совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечение или же стать жертвой обмана. Будьте внимательны.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
3: Звук поставил.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: А нам пришли слова приятности. Я прочитаю с удовольствием. Нам Владимир написал: «С праздником вас, днем радио здоровья, любви, процветания, успехов в нелегком труде. Привет из Хабаровска». Подпись Владимир. Музыка класс. Слушаем с удовольствием.
1: Ура! Как приятно всегда, что не только наши чукотские слушатели с нами в одном эфире, но еще и из других регионов тоже, а иногда даже из других стран.
0: Да, так что, Владимир, если вы нас слушаете, передаем вам пламенный привет, привет обратно. Спасибо большое за теплые слова. И
1: классно.
0: Ни на что не намекаем, но присылайте еще.
1: Как мы обычно говорим, отбивка тема дня была, значит, в нашем телеграм-канале, друзья, Пурга Радио, есть пост с темой дня, заходите.
0: И пишите поздравления.
1: Да, и пишите поздравления.
0: Не, на самом деле, что, шутки шутками, мы правда ждем комментарии. А уж хотите ли вы поздравить нас?
1: А может быть, вы хотите пожелать что-то для улучшения нашей работы, так это мы тоже с удовольствием примем.
0: Да, напишите.
1: Сегодня у нас, как это, книга жалоб и предложений?
0: Книга предложений.
1: Книга поздравлений. Поздравления и предложений. Вот. Жалоб не надо, пожалуйста.
0: На самом деле, да, что для вас радио, почему слушаете, что нравится. Так что обязательно заходите, пишите. Ведь, как я уже говорил, радио — это не мы. Радио, ну, я сейчас показываю на меня, Катя, и нашу эфирную студию.
1: Ну, да.
0: Радио — это все мы.
1: Вместе
0: кто слушает
1: с вами.
0: Его, кто его создает, кто в эфире, кто за эфиром. Поверьте, там тоже много людей, которые делают все то, чтобы радио было классным, живым и интересным. И всем хочется сказать за это большущее спасибо!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Работодатели Чукотки получат более 100 миллионов рублей на охрану труда. Региональное отделение социального фонда направит 112 миллионов рублей на улучшение условий труда местных работников в этом году. Программа позволяет любому бизнесу компенсировать до трети прошлогодних страховых взносов. Сделать это могут как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы у работодателя не было долгов перед фондом. Как сообщили в ведомстве, деньги можно потратить исключительно на здоровье и безопасность коллектива, оплатить санатории, закупить средства индивидуальной защиты или провести регулярные медосмотры. Оформить субсидию можно через портал госуслуг. Сначала до 1 августа нужно согласовать план будущих расходов, а затем после реализации мероприятий подать документы на возмещение. Сделать это нужно до 15 ноября. Своим правом улучшить условия труда за счет государства уже воспользовались 13 местных компаний. Открыт прием заявок на 4-й сезон конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Лучший фильм получит 3 миллиона рублей. Конкурс проходит по инициативе вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По его оценке, такие поездки и ролики помогают открывать Дальний Восток и Россию широкой аудитории. Как сообщили в окружном департаменте культуры и туризма, предполагается, что Чукотка вновь будет в числе самых заметных направлений. Регион привлекает арктической природой, китами, белыми медведями, лежбищами моржей, культурой коренных народов и гонками на собачьих упряжках. В прошлом сезоне сразу 3 фильма о Чукотке получили награды, включая гран-при. В этом году конкурс включает номинации за лучшее пешее, водное, зимнее арктическое путешествие, а также специальную «Тропы Победы». Она посвящена сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Подать заявку можно на сайте проекта. Другим новостям. Правительство России утвердило возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого абоненту нужно подать заявление оператору связи, лично через сайт оператора или портал госуслуг. Сейчас при сохранении старого номера в новом регионе звонки местным абонентам обходятся дороже. Также номер можно будет перенести при смене оператора, если его сеть отсутствует в новом регионе. Мера входит в стратегию развития связи до 2035 года и повысит удобство услуг. Добыча нефти странами ОПЕК в апреле сократилась до 20,5 миллионов баррелей в сутки. Это стало минимумом с 1990 года. Причина – конфликт на Ближнем Востоке и фактическое перекрытие Ормузского пролива. Рост цен на бензин и топливо грозит инфляцией и глобальной рецессией. США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении боевых действий и 30-дневных переговорах по судоходству. Однако эксперты считают, что даже при договоренностях морские перевозки нефти быстро не восстановятся. И в завершение выпуска. В Архангельской области добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 190 карат. Кристалл отличается высокой прозрачностью и чистотой. Это третий алмаз особой крупности свыше 50 карат, найденный компанией с начала года, и 54-й за всю разработку месторождения. В феврале здесь же обнаружили еще более крупный камень 228,5 карат. Месторождение дает ежегодно около 4 миллионов карат алмазов. Архангельская область остается единственным регионом Европы с действующими алмазными промыслами. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио «Пурга» продолжается. У большинства рабочий день только-только начался, потому что 9.08 показывает наши студийные часы. Это значит, что вы пришли на работу, сняли уже верхнюю одежду, возможно, чайник сделали, он закипел, вы налили такие... Красота.
1: Это такое очень классное описание стандартного утра, на самом деле.
0: Да.
1: Даже дома, не только на работе, но и в офисах тоже. Причем это происходит в каждом кабинете, да, вот эти вот одни и те же утренние звуки. И когда ты выходишь в коридор, я помню, когда в офисе работала, мне всегда нравилось утром пройти по коридору, потому что даже кофе пахнет у всех по-разному. У меня была коллега, у которой была электрическая турка, и она прям вот варила на работе. И это какой-то такой шарм даже, я не знаю, она варила на весь кабинет, вот разливала, и они вот пили кофе.
0: Электрическая турка звучит так, как будто в Турции придумали робота, который, знаешь, такого антропоморфного, который сам варит кофе.
1: Но нет, хотя было бы прикольно.
0: Это да. Так что, друзья, всем и каждому мы говорим
1: доброе утро!
0: Всех и каждому мы также поздравляем сегодня с Днем Радио, потому что это наш большой общий праздник. Мы сегодня в хорошем настроении, и из-за этого, в том числе, из-за того, что солнце светит, из-за того, что весна приходит к нам. Она по-прежнему еще приходит, да.
1: Ну, я сегодня, кстати, наблюдала, что уже моют тротуары, а это тоже, знаете ли, признак весны, да, что уже чище гораздо стало.
0: Чайки
1: это значит,
0: обнаглели.
1: Коммунальщики приняли решение, что здесь больше снега не будет.
0: Да.
1: Моем.
0: Ты заметил, что чайки обнаглели?
1: Да, они уже прям вот везде.
0: Да, если еще месяц назад они прилетели где-то скромно, там на Лимане, либо возле крыши, где-то там такие. Сейчас уже возле окон кто-то написал, что и на окнах уже тоже есть часть чаек.
1: Скоро заходи.

0: 24-7-8-9-22-22. Ну, а мы сейчас хотим вам сказать о прогнозе погоды на день сегодняшний.
1: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино минус 1, плюс 2, малооблачно и без осадков.
2: В Анюйске плюс 2, плюс 5, облачно, без осадков.
0: В Певеке 0, минус 2, ясно, осадков не будет.
2: На Айоне минус 4, минус 8, малооблачно, без осадков.
0: В Эгвикинуате 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
2: В Биллингсе минус 6, минус 8, малооблачно, без осадков.
0: В Марково плюс 3, плюс 5, значительная облачность, осадков не ожидается.
2: В Беринговске минус 1, плюс 2, малооблачно, без осадков.
0: Проведение 0, минус 2, небольшая облачность, осадков не будет.
2: В Лаврентии минус 4, минус 6, облачно, без осадков.
0: В Анадыре небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 1.

Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробно.

0: информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Катя, а ты же знаешь миф вот этот, что кошки якобы лечат? Они ложатся на место.
2: На место, которое болит, как будто бы, да, они чувствуют. И, ну, если честно,
1: так вот,
2: подтверждений нет.
1: Этот миф правда. Частично. Если у вас открытый перелом, то, ну, нет.
2: От тех болячек, на которые действует тепло. Да?
1: Почти. Действительно, мурчание кошек избавляет от физической боли, пишут врачи. Людям становится легче из-за вибраций, которые издают пушистые. Это звуки в диапазоне от 22 до 44 Гц. Кроме того, сам факт присутствия кошки облегчает боль и оказывает психотерапевтическое воздействие. То есть там прям несколько факторов. Во-первых, и вот эта вот вибрация, которая проходит по телу, тебе становится легче. Плюс психосоматика, потому что ты не один в этот момент, а пушистый паразит пришел на тебя, лег и делает.
2: А если человеку попробовать мурчать так рядом?
1: Если человеку лечь на другого больного человека и мурчать, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Ну, там голову только положить, может быть.
1: Ну, на самом деле, это вот именно эти факторы подтвердили врачи. А то, что кошки чувствуют, что у тебя что-то болит и ложатся именно на это место, это по-прежнему как бы миф, но у нас были коты, и как будто бы да.
2: У меня подруги с котами есть и рассказывали некоторые о том, что на живот ложится в определенные дни месяца, да, ложится на живот и лежит прям достаточно долго и мурчит, правда. Ну вот. Тоже,
1: а если мурчит, значит, от 22 до 44 Гц и все помогает.
2: Ну да, как будто бы работает.
1: Да, друзья, если у вас есть коты или кошки, поделитесь на номер Telegram или Max 924-789-22-22. Напишите, правда ли они лечат и правда ли вам становится легче, когда они лежат и мурчат. Потому что если бы, например, я простыл, у меня болело бы горло или заложен нос, я бы не хотел, чтобы что-то пушистое лежало на моем лице и перекрывало мне дыхательные пути.
2: Но с другой стороны, наверное, если оно лежит где-то рядом и издает вот эти вибрации, ты чувствуешь вот этот живой комочек, наверное, психологически становится легче, а когда тебе легче вот морально, то как будто бы физически не так плохо все. Может быть, это так работает?
1: Смартфон настроить на вибрацию такую, он будет лечить?
2: А как ты? Ну, тут же не только вибрация, тут еще
1: теплый чехол.
2: Форм-фактор.
1: Купить теплый чехол такой пушистый.
2: Положить в меховую шапку.
1: Да, включить вибрацию или куда-нибудь, да, там на живот.
2: Ну, попробуй, потом поделишься, сработало или нет.

Bogi bogi mai, gözü rogi mai. Все дети как звездочки на проводах, в километре от бедной земли.

0: ты не пришел. Сказал, что пробки, сказал ветра, сказал снега. А я прекрасно понимаю.
1: Урга!
2: Да, друзья, обещали вам викторины сегодня, конечно же, они у нас есть. Начинаем мы с, в общем-то, достаточно простой, но с лирической нотки. Викторина будет со стишком. Я напомню, что такое стишок-порошок. Это четверостишие с коротким, ну, может быть, иногда неожиданным финалом, но оно является, он, финал, является изюминкой всего стихотворения и как бы подытоживает весь сюжет. Это одно или два слова, как правило, и вам как раз-таки его и нужно угадать. Я читаю первые три строчки, вы догадываетесь, какая четвертая, и пишите нам свой ответ по номеру Telegram, Max, либо СМС 924-789-2222.
3: Все просто, я думаю, будет и не составит никакого труда. Главное сделать это первым.
2: Да. Итак, слушаем. Да, вызов примем. Что вам нужно? Такси, электрик, семена. У нас диспетчерская просто.
3: И тут нужно закончить как раз-таки одним или двумя словами и отправить все это на номер Telegram или Max 924-789-2222.
2: Читаю еще раз. Да, вызов примем. Что вам нужно? Такси, электрик, семена. У нас диспетчерская просто.
3: Ждем ваши ответы.

0: Друзья, вот и пришло время подвести итоги первой викторины на сегодня. Я напоминаю, что эта викторина была стихотворная.
1: Да. И прежде чем мы назовем победителя, мы узнаем сначала, какая была концовка у стежка порошка. Да, вызов примем. Что вам нужно? Такси, электрик, семена. У нас диспетчерская просто...
0: Одна.
1: Вот, именно. И, как мы видим по вашим ответам, это не очень-то было и сложно угадать. И, конечно же, у нас есть победитель. Первой правильно ответившей стала Екатерина. И ей отправляется сообщение, где и когда она подарок может свой забрать. Вам, друзья, аплодисменты!
0: Кстати, их мы заказывали через ту диспетчерскую.
1: Да, одну.
0: Там и аплодисменты тоже были.
1: Вот так, друзья. Разыграли подарочек, но не расстраивайтесь, те, кому удача не улыбнулась, потому что в следующем часе будет еще одна викторина.

0: Опять мороженое. Утро на радио Пурга.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ну а нам продолжают приходить приятные сообщения. Например, Татьяна написала нам: с праздником, наше любимое радио. Утро, не утро, без радио. С вами веселее готовить от вашего позитива и смеха огромный заряд бодрости. Ну и, конечно, новости и много восклицательных знаков. Спасибо, Татьяна, большое. Нам так приятно читать такие сообщения.
1: Ты представляешь, что как минимум в одном доме утром разговариваем мы, пока человек готовит завтрак.
0: И делаем это прямо сейчас, представляешь? А, ну сейчас ну, уже сейчас завтрак, уже... наверное, никто не готовит.
1: Хотя кто-то, может, дома еще находится.
0: Да, поэтому каждому, у кого сейчас радиоприемник включен, мы говорим:
1: доброе утро! Еще Нина нам написала: поздравляю от всей души, вы лучшие!
0: Спасибо,
1: спасибочки!
0: Маликов сердечных нам еще тоже накидала туда.
1: Да, присоединяйтесь, друзья, вы можете написать поздравления, вы можете написать...
0: Пожелания.
1: Пожелания, вы можете написать, какая, историю, например, программа у вас самая любимая на радио, может быть, викторина, может быть, рубрика, что-то, может
0: когда
1: быть...
0: Когда вы впервые послушали радио,
1: да, новости, может быть, слушали. Слушайте абсолютно каждый час, не пропуская. Просто поделитесь нам, это будет приятно, нам это важно. Мы будем знать, что вы нас слушаете.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Концерты, акции памяти и салют ждут Анадырь в День Победы. Праздничные мероприятия 9 мая стартуют в 11 часов утра. Колонна бессмертного полка начнет движение от дома номер 39 на улице Отке и пройдет по центру окружной столицы. С полудня до часа дня на главной площади состоятся митинг, минута молчания, церемония возложения цветов и парад победы. После этого с 13 до 15 часов здесь же пройдет концерт «Мелодия Победы». Для жителей и гостей города будет работать и полевая кухня, а также торговые и тематические площадки. В 15:15 на улицах Анадыря начнется акция «Стихи Победы», которую подготовили актеры драматического театра имени Олега Куваева. А вечером в 19:30 в кинотеатре «Полярный» покажут фильм «Отец солдата». Завершится День Победы праздничным салютом. Он прогремит в 22:00 на горе Верблюжья. А в прямом эфире «Радио Пурга» прозвучит его музыкальное сопровождение. Чукотка стала пилотным регионом новой президентской программы «Земский тренер». Как сообщает правительство региона, трое специалистов уже переехали в населенные пункты округа и получили единовременные выплаты по 2 миллиона рублей. В Беринговском начал работу инструктор по греко-римской борьбе, в Певеке – мастер спорта по самбо, а в Эгвикиноте – тренер по баскетболу. По условиям программы наставники должны отработать на новом месте не менее 5 лет. Специалистам предоставляют служебное жилье или компенсируют аренду. Кроме того, за высокие спортивные результаты воспитанников тренерам положена ежегодная доплата в 150 тысяч рублей. Также власти отмечают, что округ успешно привлекает спортивные кадры и вне федеральной квоты. Новые наставники приехали в Билибино и Провидение. В ближайших планах пригласить на Чукотку специалистов по фигурному катанию, баскетболу и адаптивному спорту. Другим новостям. В 7 регионах Сибирского федерального округа сохраняется сложная паводковая обстановка. Алтайские и Красноярские края, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Кузбасс. Работают 439 человек и 173 единицы техники. Из 2500 пунктов временного размещения задействован только один в Кемеровской области. Там 4 взрослых и 1 ребенок. Подтоплены 20 жилых домов, 800 приусадебных участков, 50 участков дорог и 4 моста. Ожидается вскрытие Енисея, а также Лены до 10 мая, что может привести к превышению отметок. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. В Берлине ранее ограничили посещение мемориалов с советской и российской символикой, включая флаги СССР, а также запретили исполнять военные песни и марши. Дипломаты назвали действия властей абсурдными и циничными, направленными против потомков освободителей. Посольство настаивает на восстановлении исторической справедливости и признании преступлений Третьего Рейха геноцидом народов СССР. В этом году в Берлине запланированы памятные мероприятия, включая шествие в честь погибших советских воинов. И в завершении выпуска. Хорватский стартап Verne стал первой компанией в Европе, запустившей коммерческое роботакси. В парке 10 китайских автомобилей, оснащенных системой автономного вождения. Машины перевозят пассажиров по Загребу, в том числе до аэропорта. Стоимость поездки на стартапе всего 2 евро. По местным законам в салоне присутствует оператор, отвечающий за безопасность. Однако автомобиль движется полностью самостоятельно, без его участия. Инвестором Verne является бизнесмен Мате Римац, который также контролирует производителя суперкаров Bugatti. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Друзья, действительно не даем скучать вам. Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов. И сегодня мы не даем скучать вам, а вы не даете скучать нам. Потому что вместе с вами мы отмечаем такой общий праздник, День радио. И это мы уже не раз сказали, что это и наш праздник, и ваш тоже. И вы нам присылаете сообщения очень приятные. И одно из них я хочу зачитать от Алексея. Оно к нам пришло. Доброе утро, я родился на Чукотке. Слушаю ваше радио каждый день. Поздравляю с праздником. Спасибо большое. И еще Алексей очень много интересной информации прислал о поселке, в котором он жил. Назывался он Ленинградский. Я даже не знала, что у нас был такой поселок в Виультинском районе. Его потом закрыли, такого поселка нет давно. И очень много интересной информации, что там было, и даже фотографии. Спасибо большое, что делитесь, потому что, ну, мы сами вряд ли бы где-то это нашли.
0: Да, друзья, поэтому присылайте ваши комментарии, ваши сообщения. И мы с удовольствием прочитаем ваши поздравления, в том числе. Почему?
1: Ой, ты
0: нет?
1: Как кот Матроскин сейчас сказал. Из Простоквашино.
0: Так что, друзья, ждем с нетерпением. Что же вам ждать в этом часе? Конечно же, прогноз погоды через несколько мгновений. Новости обсудим обязательно. Викторина, будем сегодня кое-что угадывать.
1: Я участвую?
0: Ты участвуешь.
1: Цену будем угадывать.
0: Абсолютно
1: верно. За деньги,
0: верно.
1: Да.
0: Но слушайте внимательно эфир, чтобы
1: это
0: поучаствовать.
1: Это я тебе говорю, что я буду участвовать.
0: Конечно,
1: как бы, за
0: я же тебе
1: да.
0: сказал, а за деньги нет. И много классной музыки, но прямо сейчас прогноз погоды.
2: Погода. На радио Пурга.
0: В Билибино сегодня -1, +2, малооблачно, без осадков.
1: В Анюске +2, +5, облачно, осадков не ожидается.
0: В Вивейке -0, -2, ясно и без осадков.
1: На Айоне -4, -8, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эгвикиноте -0, -2, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе -6, -8, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Марково +3, +5, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском -1, +2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: Проведение -0, -2, небольшая облачность, без осадков.
1: В Лаврентии -4, -6, облачно, осадков не будет.
0: В Анадыре небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха -1, +1.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Друзья, а мы сейчас снова будем обсуждать кое-что интересное. Катя ничего не говорит, говорит, кринжа ждет сейчас вас невероятно.
2: Я за эфиром, да, Ваня уже сказала, что даже спросила, можно об этом говорить в эфире или нет. Вот, в прошлый четверг была новость, не знаю, видел ты ее или нет, я тоже не видела, она вытекает как бы из новости, которую я нашла. Эта новость, которая была в прошлый четверг, сегодня тоже, кстати, четверг, оказалась фейком, и почему сейчас станет понятно, из разряда британских исследований.
1: Так, интригуешь, Катя.
2: И я зачитаю сейчас вот эту новость, кусок, вот прям как было написано. Ученые открыли новый синдром СВПЧ, синдром вспотевших пяток четверга. Международная группа исследователей зафиксировала уникальное явление, повторяющееся еженедельно. В ходе наблюдений установлено, пик проявлений приходится строго на четверг. Наиболее подвержены люди в возрасте от 25 до 45 лет. Симптомы усиливаются после употребления кофе и перед совещанием. Что как будто бы логично, да? Новость эту опровергли, конечно же, но дальше речь пойдет о том, как сильно мы вообще ведомые люди и подвержены влиянию всего, что мы читаем в цифровой
1: СВПЧ,
2: среде.
1: СВПЧ, да? Синдром?
2: СВПЧ.
1: Синдром,
2: да, зачем тебе это?
1: Пяток четверга.
2: Да,
1: ну,
2: зачем тебе это запоминать?
1: СВПН же правильно. Синдром вспотевших пяток недели.
2: Ну, может, у кого-то и такое. К этому четвергу появляется следующая новость, вытекающая как бы из той. Спрос на средства от потных пяток вырос в 2 раза. После новости о синдроме вспотевших пяток четверга, в прошлый четверг, продажи тальков, дезодорантов для ног и дышащих носков взлетели на 200%. Одна из компаний-производителей этих средств анонсировала выпуск новой линейки «Четверг-контроль». С ионами серебра и ароматом мяты. Аналитики прогнозируют, что к следующему четвергу продажи вырастут еще, а тренд может стать сезонным.
1: Это еще
2: что
1: раз
2: скажете,
1: доказывает
2: Иван?
1: Нам же говорят, что мы через там десятилетия, столетия становимся только умнее. Мы запускаем человека в космос, мы придумываем искусственный интеллект и покупаем средства от плотных пяток четверга. Ну как это происходит? Нам рассказывают, как воришки обманывают людей в средние века, и тут ничего не меняется.
2: Но, кстати, вот эти производители, которые тут же подхватили, да, и придумали линейку «Четверг-контроль», прикольно же, работают люди.
1: Нет, в плане маркетинга они сделали вообще все великолепно. Я больше про доверие людей и критическое мышление. Вот я про вот это.
2: Друзья, если вдруг вы сейчас тоже задумались о том, что у вас вспотели пятки от того, что мы тут несем, не обращайте внимания, это не синдром вспотевших пяток четверга, потому что такого не существует.

0: за деньги, да.
1: Давно не было этой викторины, а сегодня я подумал, да почему бы? Почему бы не провести ее и не поугадывать сумму кое-чего? Mm-hmm. Чего пока не скажу. Скажу ровно в момент, когда вы дозвоните к нам по номеру 20600, потому что это викторина звонковая. Играть вы будете против Кати. Она тоже ничегошеньки не знает. И вот кто из вас будет ближе к правильной сумме, тот и победит. Но в случае вашей победы вы получаете подарок от Радио Пурга. В случае Катиной победы она получает ничего.
2: А вот как же дружеское похлопывание по плечу или там
1: пятюня? Эго потешишь свою. Пятюню дам, конечно, и по-дружески по плечу похлопаю. Но весь спектр подарков получишь. Так что звоните 20600.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Друзья, мы начинаем викторину за деньги. Да, играем мы сегодня вместе с Владой. Влада, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Побеждать готовы?
2: Постараемся.
1: Вот вы представьте, приходите в магазин, видите товар, а ценника нет. Вы можете на глаз определить примерно, сколько он может стоить?
2: Примерно, наверное, да.
3: Смотря какой товар, да?
1: Вот сегодня этим мы и будем заниматься. У меня есть для вас товар, для вас и для Кати, потому что вы играете друг против друга, и ни вы, ни она не знаете...
3: У нас купца нет, мы только цены угадывать будем.
1: Что мы будем угадывать? Я буду постепенно добавлять какие-то описательные моменты этого товара, и сумму можно будет менять. Вы готовы?
2: Да.
1: Давайте начнем. Мы сегодня продаем, а точнее угадываем
3: радиоприемник.
1: Цену радиоприемника.
3: Серьезно?
1: Абсолютно верно.
3: Я выиграла.
1: Нет, надо сумму.
2: Так, ладно, честно.
1: Как думаете, сколько стоит радиоприемник?
2: Ну, смотря какой.
1: Это вот все, что я вам сейчас говорю. Сейчас. Радиоприемник.
3: Потом сможете поменять.
2: Тысяча.
1: Тысяча. Сколько?
2: 1200,
1: говорит Влада. Катя?
3: Так, ну, какой-то, наверное, необычный там будет приемник. Пусть будет... Или совсем простой какой-то. Пусть будет 700 рублей, ладно.
1: 700 рублей. Хорошо, это ваши стартовые суммы. Дальше идем по подробностям. Радиоприемник транзисторный, корпус деревянный, отделан шпоном ценных пород древесины, динамики, два громкоговорителя, укрепленные на передней стенке, управление верхней части шкалы, расположен индикатор настройки ниже сдвоенные ручки. Есть ручка регулятора громкости, работает на батарейках. Это было описание радиоприемника. Суммы теперь можно менять. Влада?
2: Половину не поняла, что вы сказали. Ну, наверное, около 5000.
1: 5000 рублей, говорите вы. Катя?
3: Я тоже не поняла ничего, кроме ценных пород древесины. Поэтому за нее я добавлю немножко. 1100 пусть будет.
1: 1100 рублей. Хорошо. И третье, последнее дополнение. Радиоприемник транзисторный Рига-103-2. Внешних дефектов нет, антенна в порядке, аппарат бывшего употребления и профилактика или иные работы, возможно, необходимы. Аппарат из коллекции, владелец был радиомастером. Продается как есть, без претензий и возвратов. 1974 года выпуска.
3: Вау. Я не знаю, чего делать.
1: Вот я дал вам полностью все описание из магазина, который я нашел. Там продается этот радиоприемник. Теперь нужно угадать сумму. Влада?
3: Последняя ставка.
1: 5000 оставим или поменяем?
2: Ну, давайте пусть будет 13000.
1: 13000. Вот так вот. Бывшего употребления. 1974 года. Ну, я не знаю. Я вот все, что вам сказал, дальше вы решайте. 13 тысяч?
2: Ну, пусть будет 13 тысяч.
1: Ну, пусть будет 13. Катя?
3: Я не знаю. 1100 и 13, здесь я теперь немножко в растерянности. Ну, он очень старый, опять же, там древесина, тогда, наверное, вообще сложно было это все обработать. Пусть будет 17.
1: 17, вот это у вас ставки взлетели.
3: Ну, я не знаю.
1: С 1200 и 700 рублей до 13 и 17. Ну что же, напомню, радиоприемник транзисторный Рига-103-2, корпус деревянный, отделом шпоном ценных пород древесины на батарейках с регуляторами громкости и всего прочего, без внешних дефектов, с антенной. Бывшего употребления из коллекции владельца радиомастера 1974 года. Все. Никаких больше информации нету. Оставляем суммы или дать еще шанс поменять?
2: Оставляем.
1: Оставляем. 13, Катя?
3: Я оставляю тоже.
1: Ну, вы, конечно, задрали резко.
3: Не в наших
1: сумму.
3: Правилах делать шаг назад.
1: Ну что же, на самом деле... Вас, я уверен, смутило слово коллекция.
3: 1974 год.
1: Породы древесины.
3: Из коллекции мастера.
2: 500 рублей, наверное, стоит.
1: Но дело в том, что в то время радиоприемник транзисторный Рига-103-2, это было массовое производство. Это вообще третье поколение версии этого радиоприемника. Их очень
3: 500
1: много.
3: Рублей?
1: И он стоит, барабанная дробь, сейчас 3850 рублей.
3: Вы быстренько вовремя поменяли.
1: Нет, сейчас эту замену я не принимаю,
3: но тем не менее, все равно.
1: В любом случае, ближе к правильному ответу была Влада. А это значит, что победа ваша!
4: Ура!
1: Ой, в этом плюс этой викторины, то, что ценник скачет. Вот так вот на этом рынке
2: нашем. Спасибо, Катерина.
3: Не за что. Звоните еще.
1: Мы вас поздравляем и ждем приветов от вас.
2: Привет. Привет всем. Всем солнечного настроения, как сегодняшняя погода. Всем добра.
1: Спасибо большое. Вам тоже классного, хорошего настроения. Поздравляем еще раз.
3: Хорошего
1: с победой.
3: Дня.
1: И да, действительно, вот так вот необычно. Я посмотрел много разных радиоприемников Рига-2. Они примерно вот в одном ценовом сегменте. Там от
3: 3800 тоже дорого.
1: 500 до 5 там вообще в идеальнейшем состоянии продают. Я вот взял именно этот с этим описанием. Ну, все равно раритет. 1974 год.
3: Ну да.
1: Почему 17? Почему
3: не
1: так
3: знаю.
1: Резко с 1100 до 17?
3: Ну, потому что Влада сказала 13. Я думаю, а вдруг, если он такой дорогой, я скажу больше, чтобы выиграть. Ты зачем мне спрашиваешь про какую-то логику? Там древесина, видел, какая?
1: Ценная.

0: Ну что ж, друзья, еще раз каждому мы говорим доброе утро! 10:48 на часах, студийных у микрофона Иван Семиклетов
1: и Екатерина Трегуб. И если вдруг вы сейчас почувствовали какую-то там дремоту, что-то там у вас как, где-то недосып, какая-то скука смертная, может быть, где-то грустиночка, вы попробуйте врубить на максимум. Мы сейчас, у нас стены дрожали, как орала песня, и знаете, как это поднимает вообще и бодрит?
0: Ну и мы, будем честны, орали эту песню тоже, чтобы эти стены дрожали.
1: Да, вы делаете погромче и орите песню, тогда проснетесь, и вы, весь ваш офис или где вы работаете. Вот к нам, например, прибежали перепуганные коллеги, сказали, думали, не поняли, кто-то врубил на улице или
0: что. А потом
1: как
0: начали танцевать, и
1: вместе с нами, да. И все классно у всех. Так что...
0: Лайфхак, как быстро проснуться, поэтому продолжаем по этому лайфхаку идти дальше.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Ветеран СВО разрабатывает для Чукотки инициативу по борьбе с алкоголизмом. Слушатели программы «Герои Чукотки» продолжают обучение в рамках межмодульного этапа и уже активно работают над своими итоговыми инициативами. Как сообщили в правительстве региона, один из участников разрабатывает проект по снижению уровня злоупотребления алкоголем в регионе. Кирилл Никулин считает, что для Чукотки это одна из самых острых социальных проблем. Он собирает статистику, изучает, насколько эффективны действующие меры и анализирует опыт других регионов. На основе этих данных он планирует предложить реальный план работы на 2026-2027 годы. Параллельно участники программы продолжают дистанционное обучение. Они изучают аналитику, цифровые инструменты и основы проектной работы. Напомню, защита итоговых проектов по программе «Герои Чукотки» пройдет в Анадыре в середине мая. На Чукотке вновь пройдет фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга». Это стало возможным благодаря президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал заявку Департамента образования и науки. Губернатор Владислав Кузнецов рассказал, что фестиваль организует творческий центр композитора Юрия Энтина. Инициатива помогает популяризации детского творчества в регионах страны. В нашем округе он проходил в конце февраля вместе с конкурсом «Юные дарования Чукотки». Целую неделю подрастающие артисты, музыканты и танцоры соревновались, посещали мастер-классы, общались с местными и федеральными экспертами. Юные жители региона смогут снова проявить себя уже на втором фестивале «Чунга-Чанга». Он пройдет в марте следующего года. Другим новостям. Аэрофлот ужесточил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять на не более двух устройств. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Изменения связаны с новыми требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта. Пауэрбанки должны перевозиться только в ручной клади под сиденьем, быть защищены от замыкания. Допустимая мощность до 100 ватт-часов. До 160 ватт-часов по согласованию с авиакомпанией, свыше 160 запрещены. Экипажи обучены тушению таких батарей. Новые правила направлены на повышение безопасности полетов. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль представил план реформы Евросоюза из 6 пунктов. Он направлен на повышение дееспособности объединения. Вадефуль предложил чаще использовать механизм усиленного сотрудничества, когда прогресс недостижим всеми 27 странами. Также министр призвал отказаться от принципа единогласия во внешней политике, перейдя к голосованию квалифицированным большинством, чтобы избежать блокировок решений отдельными государствами. План предусматривает поэтапное вступление новых членов для ускорения расширения. Вадефуль предупредил, если ЕС не проведет реформы, это сделают другие и сформируются иные союзы. И завершение выпуска. Минпромторг объявил конкурс на улучшение надежности и расширение ресурса самолетов сухой Суперджет 100. Начальная цена контракта 4,5 миллиарда рублей. Завершить работы планируется к декабрю 2028 года. Сейчас назначенный ресурс лайнеров составляет 15 лет или 10-15 тысяч полетов. Его планируют увеличить до 15-20 лет и 15-20 тысяч полетов. Всего с 2011 года произведено и поставлено 218 самолетов Суперджет. Расширение ресурса – плановый процесс, основанный на мировом опыте, и проводится при наработке лидерных машин около 80% от текущего ресурса. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: позитива, заряд продолжаем дарить вам, Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов.
0: И, конечно же, все-все-все наши коллеги, в том числе, так или иначе, через новости, через музыку, которая ставит в эфир, через программы, через различные выпуски, которые готовятся. Все делают для того, чтобы вы сегодня получали, и не только сегодня, а всегда удовольствие.
1: И через социальные сети, конечно же, тоже.
0: Да. Всех поздравляем сегодня с Днем Радио.
1: Ура!
0: Классное событие. Да, и, конечно же, ваши сообщения тоже греют душу, когда вы, ну, пишите нам, когда вы поздравляете нас, когда вы рассказываете истории, связанные с радио, особенно с радио Пурга. Нам, конечно же, это очень сильно греет душу.
1: Нам сердечек прислали.
0: Это здорово.
1: Просто сердечек. Это, ну как просто, это сердечки, мы знаем, что это значит.
0: Да, друзья, поэтому время еще есть, можете заходить в наш телеграм-канал, там есть пост, мы его называем темой дня, хотя это праздник дня для нас, и можете оставить там свое сообщение, пожелание, привет, поздравления, либо какую-то интересную, классную историю. Нам вот уже присылали историю о том, что нас слушают, слушали, есть люди, которые уезжают в Чукотке, но продолжают настраиваться на волны радио. Нам
1: это очень приятно. Приятно, друзья, вы даже не представляете. Вот когда мы вот так говорим, вы не думаете о том, что, ну, как будто бы вежливые люди Нет. должны так сказать. Нет, мы не вежливые люди, мы говорим так от души. Потому что так чувствуем, так оно и есть.
0: Да, потому что вы этого не видите, но за эфиром, читая эти сообщения, ну, правда, улыбки с лица не уходят. Или кто-то первый из нас его прочитает, потом бежит и смотри, написали классно. И прям вот как дети радуемся. Поэтому вот такой вот радости сегодня желаем всем, вот как дети, искренней, такой честной радости.
1: А еще желаем классного настроения и классной погоды, а какая она будет на всей территории Чукотки, мы расскажем вам прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино минус 1, плюс 2, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 2, плюс 5, облачно, без осадков.
1: В Певеке 0, минус 2, ясно, осадков не будет.
0: На Айоне минус 4, минус 8, малооблачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Биллингсе минус 6, минус 8, малооблачно, без осадков.
1: В Марково плюс 3, плюс 5, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Беринговском минус 1, плюс 2, малооблачно, без осадков.
1: Проведение 0, минус 2, небольшая облачность, без осадков.
0: В Лаврентии минус 4, минус 6, облачно, осадков не будет.
1: В Анадыре сегодня небольшая облачность, без осадков. Прямо сейчас ясно и солнечно за окном. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха около нуля.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Катя, мы сегодня говорим все утро про День радио и будем продолжать об этом говорить, потому что наш праздник все-таки. Но в календаре праздников есть еще один. Называется День распахнутых окон. И ты заметила, что сегодня у нас весь день окно не закрывается.
1: Знаешь, почему я заметила? Потому что я их оба открыла. Нет. Даже три.
0: В плане того, что...
1: Тепло уже.
0: Ты не замечаешь того, что они открыты. И поэтому, я уверен, у большинства сегодня, если, конечно, ветер не в сторону будет дуть, этого самого окна будут открыты. А это значит, что весна уже максимально близко. Но вот она пришла. Она не та, конечно, к которой мы прям...
1: Да,
0: знаем,
1: ну, уже по... та,
0: нет,
1: уже та потихоньку.
0: По сказкам и прочим, когда подснежник, когда почки набухают, ну уже
1: ну,
0: вот-вот.
1: Ну, ты знаешь, подснежники осталось... там тоже есть.
0: Да.
1: В траве.
0: Осталось чуть-чуть совсем. А вот эти самые распахнутые окна, которые мы не замечаем, это как раз-таки прямое доказательство тому, что сегодня все хорошо.
1: Красота какая, ляпота.
0: Это тебе на балкон надо выйти.
1: Да где же? Ты мне советуешь выйти в окно?
0: Нет, на балкон, в окно не надо.
1: У меня нет балкона.
0: Просто распахивайте, наслаждайтесь свежим воздухом, который проникает к вам в помещение, будь вы на работе или дома, либо где-то еще.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
2: Падает. Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
6: Герой наш, кто?
7: Где она?
8: Все нормально, товарищ капитан.
9: Села где?
7: Вот здесь.
9: Прекрасно, у немцев, да?
10: Тебе такое пошло бы. Только в нем никто не догадается, что я летчик. И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
5: Я хотел летать.
10: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
11: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.

0: предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодня звезды предвещают Овну подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Овна или его отношения с людьми.
2: Тельцы.
3: Что такое?
2: Сегодня Тельцу стоит весь день держать руку на пульсе событий. Не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Телец рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств.
1: Близнецы. Сегодня отношения близнецов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами близнецы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масло в огонь, подгоняя близнецов, критикуя или сплетничая у них за спиной.
2: Будьте аккуратнее, близнецы. Раки. Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько рак мотивирован в любых делах и сферах жизни, от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший.
1: Львы. Сегодня организованность у льва будет на высоте. Он не склонен сидеть сложа руки. Если четкой задачи перед ним не поставлена, лев сегодня поставит ее перед собой сам.
2: Девы. Сегодня день Девы обещает быть полон общения. Она будет притягивать к себе людей как магнит. Все, что бы она ни говорила и ни делала, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным.
1: Весы. Сегодняшний день весам стоит посвятить текущим делам. Это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют весы внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки. Ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий. Что из этого?
2: Вот уже 11:33, еще ничего не сделано и даже не выбрано, что из этого я буду делать.
3: Ну все впереди.
2: Ну, пожалуй, план действий разработаю.
4: Скорпион.
2: Сегодня Скорпиону будет интересно все вокруг. Звезды наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством. Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Скорпиону душу, выболтав свои секреты. Настолько благодарным слушателем он будет.
1: Стрельцы. Сегодня стрелец способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными.
4: Козероги.
2: Сегодня звезды в гороскопе Козерога как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни. Что-то у меня сегодня с гороскопом все сломано. Начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Козерогу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела.
1: Водолей. Сегодня отличный день, когда все дела будут удаваться Водолею легко, без лишнего надрыва. Водолей будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром. Это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Водолея произойдет приятное событие, сюрприз, или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего.
2: Рыбы. Сегодня звезды советуют рыбам быть осторожнее с деньгами. Есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью рыб. Сегодня они могут совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечение или же стать жертвой обмана.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Дарил бы всем подряд.
1: Курить дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Друзья, вот и подошло к завершению отмороженное утро на сегодня. Но ни в коем случае не заканчивается эфир и не будет заканчиваться еще очень и очень долго. И на самом деле уже очень и очень долго мы с вами слушаем радио с 1895 года. Ну, прям слушаем, громко сказано, но все-таки, потому что 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи, продемонстрировав первый в мире радиоприемник. 100% 101.6 FM было там.
1: Радиопулка. Конечно, и больше ничего не было.
0: Пускай 25 лет там в этом году.
1: Да. Мы просто новый отчет. У нас есть еще комментарии. Нам написали: с праздником, Радио Пурга, вы самые лучшие, от Елены. Классно. Спасибо большое.
0: Это про что мы говорим. Вот вы просто присылаете даже картинку и несколько слов, а у нас улыбки до ушей. Потому что, во-первых, мы видим, что вы слушаете нас. Мы видим, что вы читаете нас в социальных сетях и в различных мессенджерах. Что вы находите время прокомментировать. Это же так ценно. Самое дорогое, что у нас есть, это время. Если вы даже немножечко тратите его на нас, ну, это восторг. Всегда восторг.
1: А кто-то делает это каждый день. Это вообще просто самое сердечко. Друзья, спасибо вам большое.
0: Ну, а что касается нас, Екатерины Трегуб
1: и Ивана Семиклетова,
0: мы на сегодня с вами прощаемся, чтобы вернуться к вам завтра в 8 утра. Ну а на данный момент мы говорим вам
1: пока-пока!

Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101,6 FM.